0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Придорожный год» от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D.
6: С 7 до 11 на «Радио Шансон».
7: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Видим новости. Такие новости на радио «Шансон».
1: Никогда этого не делал, сделал ее первый раз. Марина, ну какая новость вот из того, что у нас есть, многообразие новостей. А здесь прям вот многообразие. Какая тебе больше всего понравилась? Мне про телевизор.
2: Ну давай рассказывай, но первая как раз.
1: Ребята, новость про зависимость. Привычка засыпать под телевизор вызывает что? Правильно, зависимость. Сон под телевизор сокращает фазу глубокого сна на 25-30%. Наверное, это плохо, да, Марин?
2: Конечно.
1: Со временем это ведет к тревожности и ухудшению памяти, а свет от экрана подавляет выработку мелатонина, который так необходим для того, чтобы худеть во сне. Ты любишь, Марина, худеть во сне?
2: Да, только вот. Никогда этого не делала.
1: Потому что ты засыпаешь.
2: Я ненавижу телевизор, ты что? Под телевизор.
1: А потому что же ты тогда засыпаешь? Извините меня, Марина.
2: Просто глаза закрыла и засыпаю.
1: Что и мелатонина нет. И сна.
2: Слушай, а может быть дело в том, что у меня нет вот этих блэкаут-штор?
1: Хотя бы очки блэкаут себе купи.
2: Спать это же в проще. Очках это неудобно.
1: Как неудобно? Ты вот эти очки, которые...
2: Ты про маску для
1: про
2: сна?
1: Про маску для сна, да, очки.
2: Не, тоже мне
1: 3D-маска для сна.
2: Она на меня давит.
1: Это правда. Мне это, кстати, тоже. В ней ворочаться неудобно.
2: Питомца можно взять с собой на работу, Артем. Зачем спать под телевизор, если можно? Тебя разбудит собака с утра с взглядом, типа, пойдем гулять. А ты ему, нет, не гулять, на работу пойдешь со мной. Короче, возможно это, брать с собой питомца на работу. Если на рабочем месте нет особых санитарных норм и запретов, и тем, кто хочет взять на работу кошку или собаку, то нужно это согласовать с руководством в письменном виде. Вот. Слышишь, ты бы ходил с собачкой на работу?
1: У меня ящерица же. Я могу ящерицу таскать. Она могла бы здесь по пульту ползать и нажимать какие-нибудь кнопки.
2: Вместо тебя обучить ее, типа, давай включай.
1: Прикольно,
2: отключай микрофон.
1: Прикольно было бы, да?
2: Да, кстати.
1: Все, надо ящерицу.
2: Нет, попугай
1: принять.
2: Нужен. Кнопки хорошо нажимают попугая.
1: Да попугай тогда он и вести эфир может, Марин.
2: Вот, а я тебе о чем говорю.
1: Мы чем с тобой отличаемся от попугая? Каждый день, каждое утро одно и то же, одно и то же.
2: Артемка хороший.
1: Бу-бу-бу-бу-бу.
2: Будем тебе кешка говорить. Хороший, Артем.
1: Ладно, дорогие друзья, впереди хорошая игра. Черный ящик, готовьте свои мобильные телефоны. Сейчас Марина что-то такое положит.
2: А ты сегодня?
1: Я сегодня? Ну давай, я сегодня. Видишь, попугаи уже начинают...

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Сегодня без чешуи, но хвост будет. Прошу, ну, вынести хвост.
2: Хвост будет?
1: Хвост будет.
2: У того, что в черном ящике лежит, есть хвост.
1: Ну, да. Да.
2: Никогда бы не подумала.
1: Как? Мне кажется, у любого представителя этого класса огромного...
2: Это вид, нет?
1: Ну, или вид. У всех же есть. Как?
2: Так, ладно, хватит ходить с ящиком вокруг да около.
1: Все, хорошо, ящик убираю.
2: Давай, расскажи.
1: Все, ребят, даю подсказки. Сегодня будет интересно, но нелегко. Вот, конечно же, вы в итоге обязательно отгадаете. И тот, кто это сделает первым, тот получит приз от утреннего шоу. Итак, поехали. Активные днем, а ночью спят. Так, вам такая подсказочка.
2: Ну, а хвост как у бобра, некрасивый.
1: А хвост как у собаки. А нюх как у собаки. А хвост как у бобра.
2: Слушай, а ты в реальной жизни видел его хоть раз?
1: Нет, конечно. Потому что, чтобы видеть это в реальной жизни, ты должен это проживать где-то либо в Южной Мексике, либо в Северной Аргентине.
2: А какой звук он издает?
1: Ой, нет, давай сейчас, это слишком жирно.
2: А есть звук у него, да?
1: Да, конечно. Вот он... Название по звуку-то как раз и прилипло.
2: Серьезно?
1: Да, представляешь. В общем, обитают парами или небольшими группами.
2: Выхухоль.
1: Моногамный.
2: Утконос.
1: Моногамный.
2: Нам от этого не легче, что не моногамный.
1: Так, давайте, чем питается, расскажу.
2: Капибара.
1: Обожает бананы, инжир, маракуйю. Я бы тоже хотел так обожать. Я бы тоже. Но правда, иногда...
2: Какая-то элитная женщина.
1: Иногда, конечно, могут употреблять и насекомые. И лягушек.
2: Муравьед.
1: И рептилий.
2: Рычун хвостатый.
1: Вот. Но вообще обожают банан, инжир и маракуйю. Большую часть времени держится в кронах деревьев.
2: Белочка, нам написал Джон.
1: Нормально. Смотри. Большую часть времени держится в кронах деревьев. При этом очень ловко лазают и скачут по ветвям.
2: Не шимпанзе.
1: А вот по земле, как ни странно, передвигаются неуклюже. Неуклюже. По лужам.
2: Ну, как пингвины?
1: Все бегут неуклюже. Вот.
2: Орангутаны.
1: Смотри.
2: Это птица, скажи.
1: Да. Проявляют высокий интеллект, могут запоминать трюки, узнавать хозяев и даже играть в мяч. И это не бразильские футболисты.
2: У них могут быть...
1: Конечно, если ты это купил, это уже твое.
2: Ну, подожди.
1: И он как
2: если он неуклюжий, зачем он дома нужен?
1: Ну, чтобы играть с тобой в мяч.
2: Вот. Ага, еще ее кормить, наверное, дорого.
1: Ну, что бананы, инжир, маракуйя, что, дорого?
2: Инжир это вообще сезонный продукт.
1: Ну, хорошо, бананы, ладно. Ну, хотя сколько он протянет на бананах? Недолго,
2: ну,
1: мне
2: ты
1: кажется.
2: Ты же как-то протягиваешь.
1: Я, слава богу,
2: каждый
1: не только
2: бананы. Каждый день человек по банану
1: съедает. Я каждый день, сегодня, даже сегодня еще не ел, у меня в сумке
2: а
1: лежит банан.
2: А есть банан в сумке?
1: Сейчас покажу.
2: Подожди, это сейчас придет твой, кого-то там загадал. И начнет тут... Артем откатился от пульта. Он прикатился
1: все,
2: обратно
1: я с бананом. Вот,
2: Если вы смотрите трансляцию, там Артем свой банан показывает.
1: Вот. Это сейчас вот прозвучало, Марин. Ну, я понимаю, мы 18. Я понимаю. 18 плюс мы уже давно. Вот. Да, да мы 18 плюс.
2: Хватит бананом своим тут размахивать.
1: Еще бы сказала трясти. Ой, Марина, вообще ты, конечно, как с тобой работать, непонятно.
2: Как ты работаешь, держишься?
1: Как с тобой можно не скатываться вот в эту вот всю историю.
2: Да, мне, пошлятину.
1: Пошлятину, очень сложно.
2: Ну,
1: ладно, кто был? Кто? Угонять же?
2: Первой была сегодня Алена.
1: Алена?
2: Она сначала предположила, что это муравьед, а потом все-таки исправилась и написала, это тукан.
1: Конечно, а почему его так называют? Потому что он орет «Токано! Токано!» Вот так он, типа, может.
2: Серьезно?
1: Да, он орет «Токано», но я, правда, не слышал. За что купил, зато продал. Может быть, он так и не орет.
2: Может быть, поэтому Баста назывался одно время «Ногано». Он наслушался
1: «Токано». «Ногано» — это не «Токано», нет. В общем, да, мы поздравляем Алену. Алена молодец. Алена, что у нас получает? Приз от утреннего шоу.
2: Напишите нам, Алену, свой номер телефона.
1: Да, пишите. А я пошел трясти бананом дальше.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, спрос на кнопочные телефоны в России вырос на почти 50%, отмечают аналитики. Ну а что, если вот все так пойдет дальше, как идет дальше, а дальше не очень хорошо идет, интернет замедляется, и уже телефон, это во многих регионах России, это просто ненужный кирпичик, который ты таскаешь с собой.
3: Ненужный кирпичик?
2: Ладно,
3: телефон
2: нужный.
3: С интернетом ненужный, а да. Просто звонки нужны.
2: Таким образом, скоро вернутся, а уже, наверное, начали возвращаться. А, точно, была же ночь, что уже это... стационарные телефоны начали. Угу. Вот, а там недалеко...
3: Так ты знаешь, что в Москве многие же
2: недалеко и до пейджеров
3: от
2: добраться.
3: Домашних телефонов стационарных.
2: Слушай, а пейджеры бы сейчас работали, интересно, нормально, если бы вот кто-то решил возродить эту историю?
3: Там же должна быть какая-то еще станция.
2: Компания. Ну, компания, да. То есть сидит женщина дома, да. На телефоне, ей звонят, а она отправляет сообщение в интернете на пейджер.
3: Удобно, кстати.
2: Ну, так и было
3: то есть,
2: раньше.
3: Это, на самом деле, это у этого человека, у одного должен быть Wi-Fi, и она может отправлять как будто бы от тебя.
2: Ну, как бы да. Вот раньше, чтобы вот... ты же пейджеры вообще не застала, или как?
3: Нет, ну, немножечко.
2: Но ты ими
3: но
2: не пользовалась.
3: У меня не было.
2: У тебя не было.
3: Потому
2: вот.
3: Что это же было, типа, круто. Это же было не у всех.
2: Ну, это прям вот выделяло тебя из толпы. Причем, чем больше у тебя был пейджер, тем ты считался...
3: Ну, это как с твоим бананом.
2: Марина, вот хватит уже, ну сколько можно. Простите, вот эти ассоциации?
3: Можно я про яйцо дракона сейчас, расскажу?
2: У людей сейчас будут другие ассоциации.
3: Ну, в общем, яйцо дракона с пляжа Териберки продают в Мурманске за 1,5 миллиона рублей.
2: Яйцо дракона? Это же арбузы так называются.
3: Нет.
2: Там а я арбузы такие покупал, такой, яйцо дракона.
3: Там же есть такой пляж, и, в общем, булыжник продают новый, подходит он для декора интерьера, при этом на территории парка забирать эти камни запрещено, и нарушителям вообще-то грозит штраф до 4000 рублей. Uh-huh. Там очень атмосферное место. Кто был в Мурманске или кто там живет, пришлите нам фотографии.
2: Не, но в целом яйца выглядят прикольно. Не только у дракона. Я имею в виду, и камни.
3: Это...
2: камни вот эти тоже хорошо.
3: Да, хорошо.
2: Сейчас опять как-то получилось, да? Не очень, да, согласен. Деньги банка приколов хотят запретить в России.
3: Давно пора, я столько раз лишний раз наклонялась.
2: А люди выскакивали после того, как ты наклонялась искусством? А, нет, это другая история. Так вот, деньги банка приколов хотят запретить в России.
3: А что сегодня у нас? Смешинка в рот попала? Или что?
2: Она какая-то неправильная смешинка. Она какая-то...
3: Какая?
2: Смешинка...
3: Шуточки за 300.
2: Смешинка и рошинка. Так, деньги банка приколов хотят запретить для защиты от мошенников. Идею поддержали в Госдуме. Я тоже не понимаю, зачем это нужно. Я не понимаю в целом, зачем это появилось.
3: Это же на
2: это самое... Стоп.
3: Швыряют на мальчишников.
2: Это деньги банка приколов. Но это самая неприкольная вещь, когда тебе дарят эти деньги.
3: Ну, кстати,
2: это прям совсем неприкольно.
3: Слушай, не тебе говорить про... Ты даришь какие-то там нубийские миллионы.
2: Слушай, совсем не рассказывай, что чем я занимаюсь на свадьбу.
3: Кстати, когда он когда ведет свадьбу у кого-то, у него есть, кстати, конкурс у тебя?
2: Да. Кто хочет стать миллионером, я дарю миллион.
3: У него есть конкурс, где он, ну, по сути, это тоже банк приколов.
2: Нет, я дарю настоящие деньги.
3: Ну, какие настоящие? Какой страны? Конго?
2: Зимбабве.
3: А, ну, я и говорю.
2: Ну, Зимбабве, а настоящий миллион долларов.
3: Миллион Зимбабве.
2: Долларов.
3: И кому он нужен?
2: Ну, никому.
3: Ну, по сути, это тот же банк приколов.
2: Ну, по сути, только деньги настоящие, и звучит красиво. 1 миллион долларов Зимбабве.
3: Очень красиво. Если вот, не добавлять Зимбабве, вообще все отлично.
2: Я раскрыл один из своих конкурсов, который
3: я
2: использую.
3: Назовите его на свадьбу, он ему придется придумать новый конкурс, потому что это так, деньги банка приколов запретят же. А Маша, Netflix купил права на Машу и Медведя, это значит, что...
2: Это значит, это ничего не значит. Там, для нас с тобой это вообще
3: Маша
2: ничего не значит.
3: Маша будет темнокожая.
2: Да.
3: Почему
2: ладно?
3: Же для нас?
2: А, они перерисуют, что ли, все?
3: А,
2: вот
3: права вы, купили и
2: вот
3: покажут 8-9 сезон.
2: Показывайте оригинал. Оригинал всегда круче.
0: На радио «Шансон» реклама. Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель «Тенет». 4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
9: «Алые паруса». Путешествие в сказку вместе с Россией. Прямая трансляция 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
13: «Эх, разгуляй!»
12: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 17 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваша интуиция сегодня будет невероятно сильна, поэтому вы можете ей довериться. Она убережет вас от конфликтов и неловких ситуаций. Совет песни «Джокер» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, сегодня хороший день, он пройдет без особых волнений. Все будет получаться легко и без особенных усилий. Настроение ловите в песне «Бессовестно счастливая» Екатерины Голицыной.
1: Близнецы, на душе неспокойно, вам нужно отдохнуть и перестать думать о других хуже, чем они того заслуживают. Все не так плохо. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
2: Раки, вы влюблены, и мир сейчас приобрел розовые оттенки, но пора вернуться к реальности и посмотреть на вещи трезвым, а не влюбленным взглядом. Ваша песня в этот день «Самое красивое имя» Виктора Дорина.
1: Львы, сегодняшний день пройдет в дороге, вы будете мотаться по делам, спешить, стоять в пробках, в общем, нервничать. Ваша песня «Дождливый этюд» Сергея Трофимова.
2: Девы, вас сегодня ждет какая-то спорная ситуация, звезды советуют не принимать сегодня важные решения и не делать выводы. А ваша песня «Ищи не ищи» Ирины Круг.
1: Весы, вы снова готовы помогать всем вокруг. Ваше добро обязательно вернется к вам. Но вот близкие обижаются, что вы уделяете им очень мало внимания. Песня дня кореша Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, ваши силы уже на исходе. Вам необходимо научиться отпускать проблему и тем более решить ее самостоятельно вам сегодня не под силу. Нужно просто подождать, и она сама с собой решится. Ваша песня в этот день «Она холы».
1: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос. Скорее всего, безденежный сезон так сильно вам надоел. Но вот вы обязательно что-то придумаете, не переживайте. Заработаете, обещаем. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
2: Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и доделать все до конца. Ваша песня «Карандаши» группа «Рождество».
1: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой. И это отвлечет от грустных мыслей. Настроение в песне «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
2: Рыбы, летняя жара действует на вас раздражающе. Хотя не такая уж и жара в городе, так что не кипятитесь и не горячитесь, все будет хорошо. Ваша песня в эту среду «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».

халатик надену, перекрещусь я, будет что вспоминать. Крестик надену, перекрещусь я, эх, была не была. Если б ты знала, знала, родная, как же мне ты нужна. Если б ты знала, знала, родная,

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Государство продолжает несколько программ, призванных облегчить жилищный вопрос, заявили депутаты Госдумы. Среди мер поддержки – жилищные сертификаты, льготная аренда и реформа семейной ипотеки. На жилищные сертификаты в этом году правительство направило более 10 миллиардов рублей. Право на них имеют военнослужащие, сотрудники МВД и МЧС, вынужденные переселенцы, чернобыльцы, а также граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований. Кроме того, планируется ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки по количеству детей. Для семей с одним ребенком она может вырасти до 10-12%, с двумя детьми сохранится на уровне 6%, для многодетных снизится до 4%. Минфин и Минстрой должны представить предложение до 1 июля. Продажи новых пикапов в России выросли впервые с февраля прошлого года. В мае покупатели приобрели более 1500 таких машин. До этого 16 месяцев подряд объем реализации снижались, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейр. По словам эксперта, прежде всего пикапы стали активно приобретать компании. Такие автомобили позволяют перевозить и небольшие грузы, и сотрудников. Многие выбирают пикапы как универсальный транспорт для ежедневных поездок по городу. Часть граждан используют их для автопутешествий. С началом лета траты россиян выросли на фоне отпусков, обновления гардероба и подготовки дачи к сезону. Как сообщает Лента.ру, треть граждан сообщили, что дополнительные затраты не сильно увеличивают нагрузку на обычный бюджет. У 23% они выросли заметно. Чаще всего расходы увеличивались в среднем на 10 тысяч рублей. Каждый пятый сообщил о росте затрат на 10-20 тысяч. Почти половина респондентов используют текущие доходы, 19% накопления. Кредиты, займы и рассрочку выбирают значительно реже. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем ваши странные бытовые привычки. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором в центре травматологии. Юсуповской больнице выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8 часов и почти 7 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Среда, 17 июня на календаре.
1: Здравствуйте, наши любимые, прекрасные радиослушатели. У нас сегодня такая неожиданная тема. Причем подкинул нам ее как будто бы
0: наш радиослушатель.
1: Корнеев,
0: да,
1: который,
0: наш радиослушатель.
1: Ни с того ни с сего почему-то вдруг нам написал. Вы еще скажите, что печенье в чай не макаете. И я говорю, господи, это же так омерзительно, когда макаешь печенье.
0: Или видишь, как кто-то макает.
1: И, потому что это все распадается на, шматы.
0: Я вообще
1: печенье.
0: Заметил, что если человек в присутствии меня вообще что-то макает, в чем-то.
1: Ну подожди, а наггетс в соус сырный?
0: Нет, это другое. Наггетс в соус.
1: Или куриное крылышко в соус барбекю.
0: Опять же, вот если макает, не очень приятно.
1: А пальцы потом облизывают.
0: Нет, вот смотри, если человек выливает из соусника там или из бутылочки себе там на тарелку, и уже там в тарелочке как-то это все там где-то происходит, то это как бы нормально. А если это стоит вот такая вот специальная какая-то емкость, и в нее прям вот макается.
1: Ну подожди,
0: что-то.
1: Вот соус, который подается в фастфудошных, открывается, и ты макаешь
0: вот
1: что-то.
0: Этот не триггерит как-то. Но когда кто-то макает что-то в кружке, да. Либо печенье, либо какую-нибудь сухарь.
1: А если прихлебывает?
0: Или... Я всегда прихлебываю. Это мой косяк. Но я почему прихлебываю? Я для чего это делаю?
1: Чтобы остыло.
0: Чтобы не обжечь,
1: так
0: конечно.
1: Не пей горячее, подожди, пока остынет. А вот это...
0: Нет.
1: Ну, то есть, по сути, ты полощешь свои губы в чашке.
0: Не только губы полощешь.
1: Ну, короче, на самом деле еще же и новость была, что если люди засыпают под телевизор, меня вот так бесят люди, которые засыпают под телевизор.
0: Ну, это да, тоже такое.
1: Мне хочется подойти и сказать, зачем ты спишь под телевизор?
0: Ладно, сейчас давай не будем. Вот мы обозначили вектор. Да? И сейчас пусть сделают уже свой ход наши.
1: Раздражающие, странные. Привычки ваших близких.
0: Вот у меня есть раздражающая странная привычка в тебе. Ты всегда меня перебиваешь.
1: Неловкий момент.
0: Да, согласен. Один из тех неловких моментов,
1: я
0: которых
1: думала,
0: можно
1: это
0: было бы...
1: есть моя работа. Иногда хотя бы давать тебе отдохнуть.
0: Вот, смотри, давать отдохнуть.
1: И помолчать.
0: Это одно. А залезать своими разговорами на мои разговоры, это уже перебиваешь, называется. Хорошо, ладно, следи за этим. Следи за собой, будь осторожным. Дорогие друзья, пишите о своих странных привычках или, может быть, о странных привычках, которые вы замечаете в своем окружении.
1: Да, давай, Марина. Я буду руку поднимать, прежде чем как что-то сказать.
0: Я понимаю, что, конечно, играть в школьницу – это твоя любимая игра, но, тем не менее, это не сейчас. Дорогие друзья, пишем +7 909 955 103.0.

0: Демин на радио Шансон.
1: На бану московском, где полмира, где часы минуты не милы, бабушка майданщица Глафира на доверии дергала углы, а еще гадала на судьбину, но не лично каждому она. Дай-ка что ли, стиры пораскину, расскажу

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, макаете ли вы печеньки в чай? Или что вы там макаете обычно? И что, может, не нравится окружающим? Или, может быть,
3: Была знакомая, которая рассказывала, что для нее важно, какой стороной в туалете висит туалетная бумага.
2: Да, есть такие люди, которым это действительно важно. Тебе важно?
3: Не вообще.
2: И мне все равно. Меня вообще иногда рулон может на полу просто стоять.
3: На полу?
2: Хотя у меня есть вот эта держалка, но я могу его просто на пол поставить, это рулон.
3: Сегодня мы узнали про Артема много нового. Про то, как он размахивает бананом и где у него лежит рулон.
2: Я бананом не размахивал, я его просто показал в камеру.
3: Ничего такого.
2: И ничего такого.
3: Никто не видел, потому что было 7 утра, люди спали.
2: Просто люди не все же верят, что я каждое утро съедаю банан. Я показываю банан. Вот,
3: мама, я поел это. Мы сегодня вас спрашиваем про привычки ваших близких, которые вас раздражают.
2: Не раздражают. Ну, окажутся странными.
3: Ну, почему? Ну или подбешивают.
2: Они могут подбешивать, но не всегда же странные вещи подбешивают. Не всегда.
3: Например, некоторые люди, вот знаешь, хрустят костяшками на пальцах, на руках.
2: Да.
3: Ну, меня это бесит.
2: Я обращаю...
3: Мне хочется сказать, пожалуйста, не делай так.
2: Конечно, на это внимание.
3: Сейчас будет хруст?
2: А, нет, что-то не хрустят.
3: Хруст французской булки.
2: Слушай, раньше хрустели, сейчас не хрустят.
3: Но ты же коллаген пьешь, может, поэтому?
2: Да, это я же еще помимо банана коллаген пью, конечно.
3: Боже мой, с кем я работаю, что ты бьюти-блогер?
2: Да, для того, чтобы кожа на вашем лице окончательно разгладилась, дорогие друзья, используйте маску или патч.
3: Надо больше есть, лицо растет.
2: Больше пить на ночь.
3: Лицо набухнет и растет.
2: Сначала съесть что-нибудь солененькое, а потом литра 2-3 запить.
3: Вы точно диетолог?
2: Да.
3: Марго нам пишет: доброе утро, какие вы сегодня с утра позитивные и классные. Я хочу рассказать о своей привычке. Привычка у меня еще с детства, с Советского Союза. Я очень люблю кусать свежую буханку хлеба. Муж всегда надо мной прикалывается. Мы заезжаем в магазин за хлебом, покупаем хлеб, и я прям как только выхожу из магазина, даже не дойдя до машины, начинаю его кусать.
2: Все так делали
3: Дело, очень люблю. Ну, вот эта корочка, это же
2: роскошно. Все так делали в Советском Союзе, потому что машины не было. Ты мог долго идти, и реально ты пока идешь от дома до магазина, точнее, от магазина до дома, ты можешь иногда и все съесть.
3: Белый или черный?
2: Любой. Если вот, он хрустит...
3: У черного хлеба, у кирпича, у него вот эти боковины вот, такие классные.
2: Да,
3: вот
2: да.
3: Прям,
2: а ты знаешь, что сейчас продаются вот прям горбушки?
3: Только боковины?
2: Прямо только горбушки, да. Вот прям упаковка горбушек, знаешь?
3: Это типа кто-то не дает?
2: Краюшки называются. Ржаные краюшки.
3: Это не то. Это вообще другое. Вообще не сравнить.
2: Да? Угу. Ну, согласен. Ладно, все, согласен. Ладно, дорогие друзья, пишите вы, что какие странности вам кажутся странными, а какие не кажутся у окружающих. А может быть, у вас есть поведение, какая-то привычка, которая другим кажется странной. Но об этом можно и нужно сегодня написать. Плюс 7-909-955-1030. Работает национальный мессенджер Макс.
3: Ну и остальные мессенджеры тоже
2: работают.
3: Хоть и не очень хорошо, но работают.
2: Да, работают.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Ах, мне бы догадаться.

встречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

мой ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на

0: Откровенно о сокровенном.
1: Решили обсудить сегодня с вами в этой рубрике ваши странности и странности людей, которые находятся в вашем окружении.
2: Ну, даже не странности, а, знаешь, мне кажется, все-таки привычки, которые вас...
1: Ну, раздражают, и все, и начнет сейчас. Что вас раздражает?
2: Ну, вот смотри, Жека нам пишет, а меня просто убивает слово, когда кто-то говорит «в смысле», а ему отвечают «в коромысле». Я аж нервничать начинаю.
1: Ну, вот эта поговорка вам просто не нравится.
2: Какой дурак его придумал? Совсем...
1: Нет, таких поговорочек много всяких, которые дают.
2: Ну, вообще, да. На самом деле, действительно, ты что-то говоришь, и человек тебе «в смысле?». Ну, и ты думаешь... В каком смысле? Ну, понятно, что это тебя так бесит, что человек тебя переспрашивает вот это
1: что,
2: в смысле.
1: Что? А можно было спросить, и не понял, или да? Что?
2: Ну да.
1: А у тебя в смысле?
2: А это же на самом деле такое провокационное в смысле, чтобы человека немножко вывести из себя, заставить его еще раз... То есть это вообще мы сейчас в такие дебри уйдем.
1: Ну это да.
2: Кстати, ты вот сказал, что тебя бесит, подбешивает моя странная привычка тебя все время перебивать.
1: Ну не то, что прям бесит, и не то, что подбешивает.
2: Ни одна живая душа, ни один слушатель не сказал... Да ладно, нормально она все делает. И вот Софья.
1: Так, да.
2: Душа моя, праздник души моей и просто и радость для меня отдушина. Пишет вот что. Доброе утро, любимые ведущие. Засыпать перед телевизором, это, кстати, не странная привычка. К сожалению, старость, от нее уже не избавишься. А у Артема есть странная привычка все время одергивать Марину. Угу. А когда вот Мариночка болела, никто ее не смог заменить. И Артема никто не заменит. Ваш тандем, высший пилотаж. Вот видишь, я должна тебя перебивать.
1: Чтобы я тебя одергивал.
2: Люди к этому привыкли. На это строится 2D-шоу.
1: Так, Эдуард, смотри, как много всего написал.
2: Так.
1: Прям можно по каждому пункту пройтись. Не люблю, когда зевают со звуком вслух. Типа...
2: Вот это ужасно, когда так зевают.
1: Да, я знаю знакомых, которые так делают.
2: Хочется треснуть по лбу.
1: Да, или что-то палец в рот, чтобы замолчи.
2: Или птица, чтобы залезла этому человеку.
1: Так, не люблю, когда ложкой сахар размешивают, стуча по кружке, ну и когда едят из общей посуды. Положи себе на тарелку и ешь на здоровье, и посуду потом помой. Не люблю грязную посуду, кстати, бесит. Что за мода замачивать сковородку, кастрюлю, помой сразу. Вот такие странности заметил Эдуард, который ему не нравится. Смотрите, что касается замачивать сковородку, кастрюлю и так далее. Я прямо сейчас могу четко сказать, что надо делать. Эдуард, сколько раз в год вы меняете сковородку? Правильно, ни разу.
2: А надо менять каждый раз. Приготовил, выкидывай.
1: А знаете, очень просто. Я меняю сковородку, как только я разбиваю на ней яйцо, и оно
2: пригорело
1: по сковородке не шмыгает, когда оно уже такое, знаешь, почти готовое. Значит, уже с покрытием...
2: Это тефлоновое покрытие, ну, ты вот правильно?
1: Разное есть покрытие, не только тефлоновое. Я просто... Посуда – это мой, как бы, пунктик, мой бзик. Я прям слежу за этим. У меня нет посуды, которая не может помыться сразу после приготовления. То есть на нее никогда ничего не прилипнет, не пригорит, не прикипит. Если
2: с
1: вами кастрюля...
2: был эксперт из посудной лавки.
1: Если ты что-то готовишь в кастрюле, и у тебя на дне остатки еды в этой кастрюле, эта кастрюля сразу отправляется в мусорное ведро. У меня нет кастрюль, который может что-то
2: мы
1: вот
2: прилипнуть. Мы поняли все про твои кастрюли.
1: И про сковородки то же самое. Дорогие друзья, не забывайте об этом, меняйте чаще
2: посуду. Слушай, ну ты ужасно и душнило, скажу я
1: тебе. Нет, это не душнило.
2: Вот так вот долго разговаривать про кастрюли.
1: А просто люди как бы не заморачиваются, люди покупают сковородку и думают это на всю жизнь, пока она с ней что-то не случится, а с ней ничего не случится.
2: Хорошая сковородка дорого стоит.
1: Ребят,
2: многие покупают
1: покупайте
2: недорогие, а скупой платят дважды, как говорится.
1: За 1000 рублей купи сковородку, на год тебе хватит. Либо купи за 5 сковородку, тебе ее хватит на 5 лет. Ну, вот так я считаю.
2: Mm-hmm, хорошо.
1: Поэтому у меня сковородка в год уходит четко. Ну, я не беру очень дорогие, я беру сковородку в пределах 1500 рублей.
2: Угу.
1: Год она служит нормально. Потом все, я выкидываю.
2: Дорогие друзья, эти советы бесценные.
1: Да какие бесценные?
2: Как Артем Семин выбирает сковородки.
1: Но вы же готовите потом на этом.
2: Конечно.
1: И вам потом это мыть. У меня нет вообще проблем с мытьем. То есть любая посуда у меня отмывается.
2: Эдуард, наверное, не про это.
1: Если люди замачивают, значит, это про это.
2: А мне кажется, люди просто навалили в раковину посуду.
1: Нет, он же сказал, замачивают.
2: Да.
1: А замачивают, когда сразу не смывается она, то есть
2: просто у Эдуарда много
1: еда.
2: Детей. Я имею в виду, что не у всех же есть такие проблемы. Не в смысле проблемы, что много детей, а что кто-то положил в раковину посуду.
1: Много детей – это не проблема, Мариночка.
2: Это счастье, я знаю.
1: Это счастье. Но сейчас сделаем паузу.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Многие десятилетия самым крупным производителем автомобилей в стране остается «АвтоВАЗ». Это нормально и вполне объяснимо. Кажется, что со времен, как нас покинули многие знакомые марки, автомобили большими объемами больше никто не производит. Но это не так. На днях марка «Хавейл», завод, который с 2019 года работает в Туле, рассказала о том, что с конвейера сошел полумиллионный автомобиль. Юбилейной моделью стал кроссовер «Хавейл H3» в комплектации премиум с 1,5-литровым двигателем и передним приводом. Если разложить все выпущенные 500 тысяч автомобилей на модельный ряд, то самым массовым стал бестселлер «Хавейл Джулион». На него приходится более половины произведенных автомобилей, а именно 259 тысяч. На втором месте кроссоверы F-серии в количестве 154 тысячи. Замыкает тройку брутальный проходимец Дарго. Из ворот завода на волю было выпущено 38 тысяч машин. Это самая массовая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
12: Откровенно, сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
14: Это рубрика «Откровенно о сокровенном» на радио «Шансон». Вы сегодня откровенно признаетесь в вещах, которые вас раздражают в окружающих, или, может быть, у вас есть какая-то странная привычка, которая не нравится вашей второй половинке. Можем об этом поговорить.
15: Ольга Александровна на связи. Доброе утро. Попробую сформулировать по теме так, пишет Ольга. Муж сначала выдавливал зубную пасту на щетку и только потом ее мочил. Сахар размешивал в кружке, при этом всегда стучал ложкой, и это бесило до ужаса. Ну, кстати, вот это
14: вот... люди, которые размешивают сахар, они не слышат этот звук? У меня просто тонкий интерес.
15: Не знаю, вообще, ну, это же, на самом деле, вот про ложка, сахар и стучание по чашке, это же, на самом деле, просто этикет.
14: То есть или просто ты просто задумываешься, видимо, не знает. В этот момент. Или нет, ну как, не знаешь.
15: Ну слушай, у тебя вот ты же себе нашел отговорку, что когда ты прихлебываешь,
14: если мне
15: типа,
14: говорят,
15: ты так остужаешь
14: нет,
15: чай.
14: Я когда один, я прям вот прихлебываю.
15: Да.
14: А если я прям вот где-то с людьми, там, ну, я слушай. Не знаю, и какая-то встреча в ресторане. Конечно, я не буду сидеть в ресторане хлебать. Я же не этот, не японец.
15: Может, поэтому после некоторых встреч, что тебя на свадьбе потом говорит, нет, такой ведущий нам не нужен, он прихлебывает. Что за прихлебатель?
14: Нет, они не в этот момент решают, что такой ведущий нам не нужен. А когда я пью капучино, и здесь пенка такая вокруг рта на усах.
15: И ты специально делаешь селфи, типа, красивые у меня сегодня
14: усы. Ой, да, вот я...
15: По поводу зубной пасты история. Смотри, я, например, недавно, ну, как недавно, может быть, лет 5 назад, когда была влюблена в стоматолога, я узнала, что вообще не надо полоскать зубы после пасты.
14: Ты после каждого посещения врача влюбляешься в этого специалиста?
15: Нет, это все время так, он тогда был один и постоянный.
14: Может быть, после стоматолога там, я не знаю, был какой-нибудь другой врач?
15: Нет, и он мне, не надо сейчас об этом, про этого врача поговорим отдельно. Надо выбрать тему только. Типа, что интересно вам рассказали врачи о вас, а вы не знали. По поводу пасты, не надо полоскать рот. Почему иногда в американских фильмах мы видим, что они просто сплевывают, они наливают целый рот воды.
14: Да, это правда. Но я всегда полощу рот, я не могу все равно.
15: Паста же еще работает. То есть ты почистил зубы после еды.
14: Паста работает, а ты нет. Найди работу. Не будь как паста, найди работу.
15: Вычистил все свои зубы и задние, и передние со всех сторон, сплюнул это, смыл обязательно, чтобы никого дома не бесить, что там твоя паста размазана по раковине. И все. И паста еще какое-то время работает, еще часа два, пока ты там ничего не ешь,
14: часа
15: не пьешь.
14: Два?
15: Ну, то есть она убивает микробы.
14: Не
15: я
14: ври,
15: тебе говорю.
14: Не ври. Вот два часа не работает.
15: Посмотри на мой рот, ни одного кариеса. Я сейчас тебе... Сейчас ты... Не в камеру, конечно.
14: Я твой рот видал. И там правда нет кариеса.
15: Ну вот это реально работает.
14: Не знаю, короче, Марина никогда не сплевывает. Все, теперь вы знаете о ней еще одну фишку. Когда почистит зубы, имеется в виду. Вот, а я так не могу, кстати. Я всегда полощу рот, всегда. Я вот не могу.
15: Ты же тоже сплевываешь.
14: Когда прополоскал, да, мне прям надо много воды, чтобы я вот... У меня паста не работает, короче.
15: Ну, поэтому ты просто выкидываешь пасту.
14: Да, и поэтому
15: на ветер.
14: У меня зубы не в таком, конечно, идеальном состоянии, как у тебя.
15: А Олегович нам пишет про свою девушку. У меня есть привычка, когда еду в машине, то я подпеваю песни. А у моей девушки есть привычка есть соленые огурцы с вареньем. И нет, она не беременна, она так ест с малых лет.
14: Огурцы с вареньем?
15: А с каким?
14: А это важно?
15: А соленые или свежие огурцы?
14: Ну, конечно, свежие. Но это важно, с каким вареньем? С любым вареньем,
15: ну,
14: ты
15: может,
14: это видишь?
15: Ну, может, варенье из ревеня, и тогда хорошо с огурцом сочетается.
14: Если твоя девушка ест варенье из ревеня, избавься от нее.
15: Скорее всего, ее зовут Марина Дымова.
14: Скажи ей до свидания, а лучше прощай. Так, какие еще у нас есть сообщения?
15: Ты хочешь... Вот из Испании успею я зачитать?
14: Нет, я от Владислава.
15: Ну, давай.
14: Итак, три пункта, которые меня раздражают больше всего. Когда кто-то хрустит пальцами. Это правда.
15: Мы
14: непонятно, зачем мы это делаем. Вот этот звук мне не нравится. Когда кто-то говорит, что я говорю слишком тихо. Но хочется сказать, я говорю нормально, не тихо, не громко. Вот. И когда кто-то говорит слишком громко, в эти моменты хочется сказать, говори чуть тише. Это вот от Владислава из Курской области. Знаешь, почему нас любит Владислав?
15: Почему?
14: Когда ему нас тихо, он нас может сделать погромче. А когда ему нас громко, он нас может сделать потише. То есть Владислав сам регулирует, с какой громкостью мы говорим.
15: У вас тоже, кстати, есть такая опция. Вы будьте как Владислав, если вам тихо, делайте громче.
14: Да, будьте как зубная паста, и найдите работу, и будьте как Владислав, регулируйте громкость.
15: Так, ну мы тему, наверное, должны будем продолжить, потому что очень много сообщений.
14: Но
15: вот Алла, например, нам пишет:
14: давай.
15: Дорогие любимые ведущие, здравствуйте. У меня очень бесит, когда я кому-то звоню, а мне говорят, что хотела. А мне всегда хочется сказать: хлеба с маслом я хотела. Алла из Братска. Ну, кстати, да, некоторые берут трубку вместо «привет», начинают сразу переходят к делу.
14: Не, ну это деловые люди, у них просто хватка такая. Я тоже всегда спрашиваю,
15: что случилось. Мне бесит, когда меня на удержание ставят. Ну, типа, с кем-то другим поговорят и долго разговаривают. Я думаю, ты скажи, что ты перезвонишь.
14: Конечно. Я тоже не понимаю вот этой опции, я в телефоне не понимаю, поставить на удержание. Просто перезвони, когда закончишь беседу, и все. У меня есть такой друг, который меня все время, да, что?
15: Евгений напишет. Пишет, если Марину с утра поцеловать засос, то можно самому не чистить зубы, ведь ее паста будет работать.
14: Да, только сделайте это в течение 2 часов, как она проснулась.

0: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ограничения на поставки продовольствия из Армении не связаны с политикой. Причина в системных сбоях производства. К примеру, в стране много мелких фермеров, но отсутствует эффективная кооперация и внутренний контроль, заявил в интервью российской газете глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, продукция в Армении собирается огромными партиями, и физически проверить каждую машину на границе невозможно. Контроль должен начинаться на этапе производства, а не на таможне, подчеркнул чиновник. В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении. Ограничения также введены в отношении свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Кроме того, ведомство сообщило о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства. В России с 1 сентября изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Так появится возможность дистанционного заключения договора при наличии у медорганизации сайта или мобильного приложения. Об этом сообщает агентство ТАСС. Также медорганизации будут обязаны передавать данные в единую государственную информсистему в сфере здравоохранения. При анонимном обращении пациенту не потребуется указывать паспортные данные, а в документе теперь обязательно будут фиксировать сроки оказания услуг. Ранее указывали только условия и сроки ожидания. 26% потенциальных покупателей подержанных автомобилей в России хотели бы получить кредит на сумму от 1,5 миллиона рублей. 24% называют сумму от 500 до 800 тысяч. Сегмент до 300 тысяч оказался наименее востребованным с долей менее 1%. Об этом известиям рассказали автоэксперты. Больше всего россияне изучали условия автокредита на модели «Лада». Следом в рейтинге идут «Kia», «Toyota», «Hyundai», «Volkswagen». Самый высокий интерес к кредитам на покупку авто с пробегом фиксируется в Центральном федеральном округе. Далее следуют Приволжский и Южный округа. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать странные и раздражающие бытовые привычки ваших близких. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. И давайте поговорим сегодня честно, признаемся, какие странности присутствуют у вас. Или, может быть, вы их замечаете
1: за другими
0: в своем
1: людьми.
0: Окружении.
1: Крутите у виска, раздражаетесь, но терпите. И, может быть, иногда же ты не скажешь человеку, зачем ты это делаешь?
0: Иногда не скажешь, если генеральный директор перед тобой сидит, размешивает чай.
1: Или макает печеньку.
0: И звон такой, что можно просто, я не знаю, оглохнуть.
1: Не, ну обычно так генеральный директор не делает.
0: Почему?
1: Ну, потому что я ни разу не видел, чтобы генеральный директор ходил, например, с чаем.
0: А я знаю, почему. Да, я знаю, почему. Потому что ты ни разу не была в кабинете генерального директора.
1: Ну, кстати, да.
0: Объяснимо, да?
1: Может быть, это к лучшему.
0: Как все просто, оказывается.
1: Зато я видела, что у нас есть слушательница из Испании. Анастасия нам пишет. Так. Спасибо большое за каждое прекрасное утро. У меня есть две странные привычки, и они ужасные. Первое – это открыть холодильник и достать что-то. Например, сыр, хлеб, масло, колбасу. И пока я все эти махинации с ними не сделаю, отрезать, натереть и так далее, холодильник я не закрою. А он будет пищать и разрываться, но я не закрою. Вторая привычка у меня такая. Открываю верхние шкафы на кухне и не закрываю. Потом бьюсь об них головой и все равно не закрываю. Мой супруг все время ругается и смеется.
0: А вы точно холодильник открываете, а не микроволновку? Обычно микроволновка пищит, когда
1: холодильник
0: там...
1: Холодильник тоже, вообще-то, если ты его долго не закрываешь, там срабатывает датчик, он начинает пищать.
0: Не знаю,
1: пищать.
0: У меня сейчас такой холодильник, там ничего не пищит.
1: А у тебя просто старенький холодильник.
0: У меня сейчас все старенький.
1: И старенький холодильник у тебя старенький.
0: И квартирка не молодая.
1: А знаешь что? Мне очень понравилось, как Брэдок сказал, что мы колыхатели его барабанных перепонок. Я считаю, пора записывать новый лайнер, чтобы Игорь Иванович просил, чтобы ему включили колыхатели его барабанных перепонок.
0: Людочка, да, Игорь Иванович, включите, пожалуйста, колыхатели моих барабанных перепонок. Вы имеете в виду этих двоих?
1: Типа того, лайнер готов.
0: Только что лайнер
1: Брэдок,
0: готов.
1: Спасибо.
0: Так, я вообще своеобразный порой бываю, признается Газарес. Могу с компьютером, кофемашиной или даже кастрюлей разговаривать. Нормально. Независимо, есть кто рядом или нет. Особенно, когда монтирую видео. Бедный премьер, если бы он обладал... чей премьер?
1: Это
0: программа, премьер. Бедный премьер, если бы она обладала, ну, видимо, программа,
1: смысле,
0: если
1: там,
0: бы она обладала интеллектом и понимала, что я высказываю, она бы перестала работать, эта самая программа. А я не знаю, программа премьер, ты что-то сделал в программе премьер?
1: Ну, подожди, наверное, есть там всякие Кинопоиск, Кион, вот всякие, есть премьер, нет?
0: Нет. Это для этого. Премьер это для... Как
1: вообще,
0: для монтирования
1: забей,
0: видео.
1: Это как-то сложно все.
0: Наверное.
1: Хотя это Газарес пишет?
0: Газарес.
1: А, ну он что-то там монтирует, да.
0: Газарес, смонтируйте мне видео на мою новую песню, кстати.
1: Снимите ему клип. Тут Ростислав написал такое сногсшибательное сообщение. Сейчас тебе понравится. Давай свои барабанные перепонки расставляй и слушай.
0: Может, после рекламы?
1: Артем, твоя тональность с брутальностью, помноженная на опыт, восхищает. Там про меня тоже написано, но это после рекламы.
0: А, хорошо.
1: Давай, включай.
0: Тебя после рекламы услышим.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. 90-е. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
3: Дымова и Демин.

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Доброе утро. Не знаю, странно это или нет, но я стираю очень часто. Пишет нам Светлана.
2: Вы енот полоскун или что?
1: Ну, видимо, да, практически. Родственники. Родственные души. С подругой посещаем бассейн, и после каждого сеанса все стираю. Подруга говорит, что машинку зря гонять не буду. Просто сушит купальник и полотенце до следующего сеанса. Кстати, вы правильно делаете, Светлана. А подруга не права. Это правда надо стирать, после хлорки, чтобы эту хлорку потом на себя
2: так
1: не
2: еще
1: делать.
2: И пованивает купальник, если его
1: хлоркой пованивает, да.
2: А если работаем... ты это хранишь в пакете, то там такой затхлая хлорка.
1: Но это надо быть совсем нездоровым психическим человеком.
2: Почему?
1: Чтобы мокрый купальник хранить в пакете.
2: Ну подожди, смотри, кто-то перед работой ходит заниматься плавать. И ты же свой купальник не оставишь в фитнес-клубе, повесишь его там на дверь. Ну, то есть, у меня было, что когда я ходила, допустим, в зал. И было такое, что это было перед работой, не перед этой, а вообще. И я в пакет, и только к вечеру ты его постираешь?
1: Нет.
2: Что нет? А куда
1: я
2: ты его
1: в таких
2: мог...
1: случаях...
2: Вот так на руке идти сушить?
1: Марин, видишь, как ты мыслишь примитивно.
2: Да.
1: У тебя же есть автомобиль.
2: Ну?
1: Спокойненько. Кладешь купальник на заднее сиденье автомобиля. Закрытым в салоне, особенно летом. Он просто моментально высыхает.
2: И в машине воняет хлоркой.
1: Нет.
2: Ну, у тебя купальника-то никогда не было. Что ты можешь знать про купальники
1: я,
2: вообще?
1: Я, кажется, так пару раз плавки свои сушил.
2: Ну, плавки — это другое дело.
1: Так, ладно, я не дочитал сообщение. В общем, работаю сутки, рано утром на работе пью кофе, предпочитаю свежемолотый. Просто насыпаю фильтр-пакетик, заливаю кипящей водой. Я, кстати, в последнее время тоже так стал делать, особенно когда у меня теперь нету кофемашины. Вот, с собой ношу капучинатор, разбиваю, да, пену молоко.
2: Вы заметили, как аккуратно Артем нам не рассказал про свой переезд, но при этом мы все про него знаем, про его старый холодильник и про отсутствие кофемашины. Случайности ты не думал.
1: Так, с собой ношу капучинат, разбиваю до пены молоко, добавляю в кофе. Некоторые сотрудники удивляются и думают, что это странно носить на работу капучинатор. Да, Светлана.
2: Нет,
1: это правда
2: не странно.
1: Ну, ты что, носишь?
2: У меня и нет капучинатора, ну, я бы носила, был бы
1: да не носила бы.
2: Я бы вот только и ходила с ним.
1: Нет, говорю. Светлана, короче, ладно, смотрите, капучинатор — это чисто ваша фишка. На работу носить его не надо. Вы его можете на работе просто хранить. Или должно быть тогда два капучинатора. Один дома, один на работе. Если прям вам важно взбивать молоко. Мне вот, например, не важно, взбиваю я его или не взбиваю. Тебе важно, взбитое молоко или не взбитое?
2: Вообще люблю без молока, честно
1: вот,
2: говоря.
1: Вот, тем более.
2: А почему мы перешли на кофе, я не могу понять.
1: Потому что Светлана
2: в какой момент
1: завернула Светлана в своем сообщении кофейную тему. И мы решили об этом поговорить.
2: Сергей нам пишет. Мне вот интересно, у кого еще есть такие же странности, как у меня? Пока смотрю телевизор, я живу хорошо, я богатый, у меня все достаточно, практически живу в раю. Как только я выключаю телевизор, я попадаю в какой-то сюрреализм кривых зеркал. Скажите, это лечится? А, то есть вы думаете, что жизнь в телевизоре — это ваша жизнь или что?
1: Я не знаю, что имеет в виду
2: доктор,
1: человек.
2: Доктор, мы в тупике.
1: Во-первых, мы сейчас не в телевизоре. То, что вы слушаете радио «Шансон», это уже говорит о том, что у вас все не так плохо. Периодически.
2: Подожди, на самом деле иногда смотришь какой-нибудь сериал или фильм, и так не хочешь, или книгу читаешь, и так не хочешь, чтобы это заканчивалось. Мне кажется, так работает любое произведение искусства.
1: Ну, не знаю, ты много смотришь телевизор? Ты его вообще не смотришь?
2: Да нет, я вообще не
1: смотрю. А я смотрю сейчас только немножечко «Чемпионат мира», но и могу посмотреть какое-нибудь политическое ток-шоу, где все в очередной раз рассказывают.
2: А в чем прикол политических ток-шоу?
1: Ой, они там это...
2: Во-первых, они там очень...
1: Они перемывают друг... кости всем политикам мировым.
2: Там
1: это
2: не
1: это
2: только,
1: забавно.
2: Там еще могут назвать
1: это
2: тебя потрепанный.
1: Это забавно.
2: Знаешь, кем я такой вот...
1: Вот, не знаю, что ступор потрепанный.
2: Мне нравится слушать музыку. Сейчас
1: вчера
2: мы этим займемся.
1: Вчера Слава лайкнула мою новую песню.
2: Ого.
1: Да, в запрещенной социальной сети.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентской фракции на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
6: Шоу на радио «Шансон». Первое в мире у...

0: разойдемся, и чужими станем мы. И мы не знаем, что всего через полгода мы разойдемся, и чужими станем мы.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Сегодня решили поговорить о раздражающих вас элементах.
4: Это все из-за Вячеслава Корнеева.
3: Да, который написал, что вы, наверное, и печеньки в чай не макаете. Да, мы печеньки в чай не макаем, и да, мы осуждаем тех, кто делает это прилюдно.
4: А Вячеслав вот что пишет, вообще-то у вас есть ровно 2-3 секунды, пока печенье не сломается. И это только профессионалы могут вовремя вынуть печенье, которое макнули. Мне кажется, это
3: все
4: вообще
3: придумали.
4: Все печенья
3: разные, это зависит от печенья еще. Смотри,
4: есть
3: какое.
4: Картина в Третьяковской галерее, она выставлена одного из передвижников, я не помню точную фамилию художника, картина называется «Все в прошлом». Там сидит одна богатая бабушка, а другая, так понимаю, ее крепостная, то есть одна дворянская бабушка, у которой одна жизнь. И вот и мне кажется, почему-то, что это бабушки придумали макать печенье в чай, да, потому что им сложно его
3: зубиков мало.
4: Зубами, да. И как бы когда оно мягкое,
3: да.
4: Я думаю, дело в этом.
3: Да, бабушки придумали,
4: Вячеслав,
3: а мы этим пользуемся, да.
4: Мы этим пользуемся, да.
3: Мой сын в возрасте 10 лет сказал, почему на дне рождения задувают свечи на торте. Ведь там летят на торт и слюни задувающего человека. И вот скажите мне, как после этого теперь есть торт? Задумайтесь. Собственно говоря, он был прав. Сейчас ему 16,5. Я тоже не ем теперь торт. И нельзя ставить рулон бумаги на пол. Моющий пылесос намочит. Всем хорошего настроения. Дружеским приветом, Сергей. Ну, конечно, я не храню рулон бумаги все время на полу, дорогие друзья. Конечно, нет.
4: А мы тоже о тебе так плохо подумали.
3: Я просто сказал, что мне все равно, как он там висит листочком к стене или листочком к...
4: Листочком, Артем. Мне кажется, у тебя вообще нет туалетной бумаги. Раз ты говоришь про листочек.
3: Из листочков туалетной
4: бумаги.
3: Листочки,
4: это если ты в кустике.
3: Там
4: пошел.
3: Даже написано листочки, или там написано листы.
4: Я не знаю, где там что написано.
3: На вообще. Некоторых рулонах написано, сколько
4: листов
3: в этом рулоне.
4: Она там была.
3: Это ты, наверное, пользуешься газеткой до сих пор.
4: Видела.
3: Если не знаешь, что на рулонной бумаге написано, сколько листов.
4: Слушай, у меня есть знакомая, которая покупает только белую туалетную бумагу. Они же бывают там персиковая, зеленоватого оттенка.
3: Да.
4: А у нее, вот, знаешь, есть такой бзик, что ей обязательно только белая.
3: Угу.
4: И как-то пару раз я была с ней в магазинах, и она вот она прям, нет, это не белая, мне нужна белая. Я говорю, да какая тебе разница?
3: Ну, ей нравится сочетание коричневого и белого цветов. Что ты пристала к ней? Так, доброе утро, самые лучшие ведущие. Да, я иногда засыпаю под телевизор. Хочется что-то посмотреть интересного на родном языке и правильные новости, а не какое-то там вранье. Вот. Поскольку я встаю на работу в 4 утра, ложусь в 22, очень устаю, наверное, из-за моего возраста, а через месяц мне уже 63. Всем мира добра и чистого мирного неба над головой, пишет нам Андрей. Андрей, а кто говорил, что смотреть... А, мы говорили, что перед сном не надо смотреть телевизор.
4: Ну, не мы, новость такая была,
3: Андрей,
4: что это мешает.
3: Смотрите, вообще не даже и вообще не
4: заморачивайтесь. Тут интересно, от Сержа пришло сообщение, а меня раздражает, что дочка с самого рождения грызет пальцы. Что мы только не делали, ничего не помогает, ей уже 21 год. То есть не ногти, а пальцы?
3: Грызет ногти, конечно. Нельзя грызть пальцы.
4: Но если ногти, это от этого...
3: Пальцы можно только кусать, а грызть можно только ногти.
4: Ну, есть
3: если
4: же специальный лак, который горький лак, чтобы отучить людей грызть ногти.
3: Горький шоколад.
4: И лак горький тоже есть.
3: Это ты ходишь в магазин «Все для Горького»? Магазин называется «Максим»?
4: Нет, магазин называется «Горькое», знаешь. Олег нам пишет на тему сковородок. О, еще ж про сковородки говорили.
3: Мы про сковородки говорили.
4: У меня еще со времен Советского Союза ничего не пригорает. Главное поддерживать уровень масла и накал сковородки. Она жарит, парит и веселит. А с тефлоновым покрытием уже вообще-то все это сдулось, и больше я это не покупаю. Насчет сегодняшней темы. Мне не нравится, когда неправильно произносят слово звонит с ударением на «о». То есть Олегу
3: звонит.
4: Не нравится.
3: Ну
4: когда...
3: да.
4: Но мне, это, честно говоря, меня тоже бесит. Вот.
3: Позвонишь мне сегодня?
4: Нет. В таком случае нет.
3: Так, Валерий нам пишет. Я знал одну супружескую пару, им нравилось, когда на них показывают пальцем. Жена макала клубнику в горчицу, а муж перчил арбуз. гастроизвращенцы их называли. Вот. Ну, такая пара, да. Нормальные ребята.
4: Арбуз с перчиком?
3: Да, арбуз с перчиком. Кстати, ну, это, я думаю, не так отвратительно, как клубника в горчице.
4: Горчица, это отвратительно.
3: Это прям вот, да, это прям плохо. А перчик...
4: Но они же гастроизвращенцы, нам с тобой их не понять.
3: Не понять. И самое главное, заметь, мы никогда не стремились этого делать. Замысловато сказать.

0: Фасон. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном. Итак, дорогие друзья, сегодня говорим о вещах, которые вас раздражают. Что странного есть в вашем поведении или, может быть, в поведении людей, которые вас окружают. Пишите. Плюс 7-909-955-103-0.
13: Смотрите, Сергей нам пишет. Меня раздражает плохо вымытая посуда, которая расставлена не по порядку градации размера. Многие моют плохо тыльную сторону посуды, как тарелок, так и бокалов. Один раз я попал в чудную ситуацию. Или в чудную. Приехало много гостей, большинство были женщины. После застолья они решили избавить меня от мытья посуды. После того, как они вымыли всю посуду и свалили в кучу, я подошел, чтобы взять бокал, и на автомате начал снова перемывать всю посуду. Это привело гостей в крайнее удивление. Я понял, что поспешил. Ну, кстати, да, я знаю людей, для которых вот важно, чтобы посуда была помыта так, как они это любят. Потому что, ну, кому-то вообще без разницы. Помыли посуду, супер молодцы. А кто-то реально будет противно смотреть. Нет, недостаточно хруста в этой тарелке.
12: Хруст тарелки?
13: Ну, такой, знаешь, скрип свежий. Скрип, хруст.
12: Скрип пальцев, а непонятно, что там, да?
13: Хруст коленей.
12: Да, хруст коленей.
13: Так мы и различаем посуду и колени. Что это хрустит у вас в доме?
12: Так, доброе утро. Засыпать... А, это про... Мы уже читали, да?
13: Да,
12: про что? Телевизор читали. Так, вот, о своих странных привычках говорить не буду. У меня все привычки милые. Даже макание печенья в чай, написала нам Надежда. А вот про людей позлословлю. Хотя по гороскопу мне сегодня не велено плохо о них думать. У нас были знакомые, когда приходили в гости, к ним разувались, то муж брал нашу обувь, протирал и подтирал полы. Но это было как-то непривычно. Еще не нравится, когда пиво пьют из бутылок. Ну, налейте в кружку и пейте. И воду так пьют, минералку в полуторалитровых бутылок. А, и когда в театре сидишь и буквально задыхаешься от парфюма соседки, ну, зачем на себя по полфлакона выливать?
13: Да, вот это вот... И некоторые мужчины, они, допустим, выпивали слишком много вечером. И они думают, что если они с утра выльют на себя какой-нибудь одеколон, то, то это перебьет аромат перегара. Нет, это перебьет, так не работает. Конечно, да. Я знаю, что... Даже вот рассказывали, что самое действенное с утра такое антипохмельное средство, отбивающее запах, это вот нужно выпить натощак после пьянства, убоя и все такое, выпить просто колу. Прям голос. Вот сразу же, да, это отбивает и запах, и как бы тебе станет полегче, потому что не зря же раньше это продавалось.
12: Сейчас сотрудники ГИБДД сделали погромче в своих автомобилях вот этот вот совет.
13: Да, а вы сотрудники
12: ГИБДД, когда Марина поедет, понюхайте там и посмотрите, в салоне есть
13: кола. Если у нее в салоне банка колы, да, задумайтесь, что человек делал вечером.
12: Точно, точно.
13: Это точно, не реклама.
12: Не знаю, как меня раздражают люди, которые не умеют за собой ухаживать. Частенько бываю в общественном транспорте, там довольно часто встречаются люди, от которых несет за 3 километра. Вот, и, конечно, ну, редко сложно принять душ и надеть чистое белье. Вот, правила гигиены. Ну, короче, Виктория, слушайте, запахи только.
13: Это, наверное, история про то, что, ну, люди же, наверное, никто им просто не говорит. Типа...
12: Надо говорить, конечно.
13: Ну вот, например, я безумно была благодарна, когда мне моя знакомая, я раньше в интернете очень любила много всего писать. И я слово «в общем», я думала, что это одно слово, и, ну, это было там, может быть, лет 10 назад, и она мне говорит, ну вот ты строишь у себя суперблогера, ты действительно там пишешь отзывы на книги, на спектакли. Mm-hmm. Ну, Марина, нет слова «в общем», есть «в», это... пробел, а потом общем. Она говорит, нет никакого в общем. Mm. И мне сначала было так обидно, что она мне это сказала, а я потом думаю, вот, а если б не она, я, ведь в школе это слово не проходит, потому что по идее это слово «паразит», его не должно быть, ну, в сочинении.
12: Типа.
13: Ты его же не увидишь, общем, ни у Достоевского. Ну, а я такая думаю, вот почему я у Достоевского никогда не читала в книгах «в общем», потому что он писал «в общем». Mm-hmm. Настасья Филипповна и князь Мышкин, или как там, те были герои, выделось или не те. Ну что, мы будем продолжать тему, Артем? Еще, мне кажется, надо.
12: Ну, мы немножечко можем уже продолжить.
13: Ну, немножечко.
12: Ну, немножечко.
13: Люди чавкают, скрипят зубами, и Сергей это бесит. Ну, скрипят зубами,
12: так, это
13: бруксизм.
12: Про удержание мы говорили.
13: Удержание?
12: Меня раздражают плохо занавешенные окна, когда тюль или портьеры скомканы или сдвинуты. Я могу, не снимая пальто, сначала поправить штору и уже потом иду снимать пальто. Вот.
13: Вам просто нравится ваше пальто, мне кажется,
12: да,
13: дело в этом.
12: Это от Елены было сообщение. Ладно, друзья, у нас гороскоп. Поехали, Марина.
0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
12: 17 июня на календаре, среда. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Ваша интуиция сегодня, Овны, будет невероятно сильна. Доверьтесь ей. Это убережет от конфликтов и неловких ситуаций. Совет песен «Джокер» Стас Михайлова.
13: А Тельцы, сегодня вас ждет хороший день. Он пройдет без особенных волнений. Все будет получаться легко и без каких-то усилий. И настроение ловите в песне «Бессовестно счастливая» Катерины Голицыной.
12: Близнецы, на душе неспокойно. Вам нужно отдохнуть и перестать думать о других хуже, чем они того заслуживают. Все неплохо в целом. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
13: И в общем, раки, вы влюблены, и мир у вас сейчас приобрел розовые оттенки, но пора вернуться к реальности и посмотреть на мир трезвым, а не влюбленным взглядом. Ваша песня сегодня «Самое красивое имя» Виктора Дорина.
12: Львы, сегодняшний день пройдет в дороге, вы будете мотаться по делам, спешите в пробках стоять, нервничать. Научитесь отказывать. Вот хороший совет. Ваша песня «Дождливый этюд» Сергея Трофимова.
13: А, девы, вас сегодня ждет спорная ситуация. Звезды советуют не принимать важных решений и не делать скоропостижных выводов. Ваша песня сегодня «Ищи, не ищи» Ирины Круг.
12: Скоропалительных. Скоропостижно это про другое. Весы, вы снова готовы помогать всем вокруг. Ваше добро обязательно вернется к вам бумерангом. Ваша песня «Кореша» Александра Розенбаума.
13: Скорпионы, силы ваши уже на исходе. Вам нужно научиться отпускать проблемы. Тем более решить ее вам сегодня не под силу, нужно просто подождать. Музыкальный совет ищите в песне «Она Холы».
12: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос. Скорее всего, безденежный сезон так сильно вам надоел, что вы обязательно что-то придумаете, Марина. Как заработать, Марина? Вероятно, появится, да, работа даже вашей мечты, хотя она у тебя уже есть. Твоя песня, Марина, «Потанцуй» Михаила Бублика.
13: Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и доделать все до конца. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
12: Водолей, вам нужно заняться работой. Хотел сказать, собой. Работой.
13: Собой тоже можно, да, заняться.
12: Звезды советуют погрузиться в работу с головой, и это отвлечет вас от грустных мыслей. Настроение ловите в песне «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
13: Рыбы, летняя погода действует на вас как-то раздражающе. Вы кипятитесь, горячитесь и срываетесь на близких. Не нужно так делать. Лучше послушайте песню «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
12: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды, а в следующем часе еще немного почитаем сообщения на тему странных привычек.

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж, рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 1100 иностранцев получили визы в Россию в прошлом году как лица, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Лидерами стали представители Германии, Франции и США, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. По его словам, на четвертом месте расположились итальянцы, замыкают пятерку эстонцы. Затем идут граждане Латвии, Канады, Литвы, Австралии. Разрешить регистрацию автомобилей через МФЦ по всей России предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Минцифры Максуту Шадаеву. В качестве примера Нилов привел опыт города Шахты Ростовской области, где МФЦ совместно с подразделениями МВД организовали регистрацию транспортных средств по принципу одного окна. По словам парламентария, такой формат позволяет одновременно поставить автомобиль на учет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и оплатить госпошлины. Это помогает сократить бюрократические процедуры, экономит время граждан и повышает качество предоставления госуслуг. Сейчас зарегистрировать автомобиль можно в подразделении ГИБДД, независимо от места прописки владельца, а также в отдельных МФЦ. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, а далее в утреннем шоу в формате 2D продолжим обсуждать странные и раздражающие бытовые привычки ваших близких. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». Остерегайтесь подделок.

0: утреннего шоу. Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Ну что же, дорогие друзья.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: С вами по-прежнему мы, Артем Демин и Марина Дымова. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Третий час обсуждаем всякие странности ваших знакомых. Но в этом часе, во-первых, будет наша акция «Счастливая каюта». Если вы еще не прошли регистрацию, не зашли на сайт Радио Шансон, там крупными буквами написано «Счастливая каюта». А что это значит? Что перед... Все мы знаем, что у Радио Шансон в августе день рождения. И Радио Шансон любит радовать своих слушателей, поэтому совершенно каждый человек, у которого есть загранпаспорт, которому есть 18 лет, может зарегистрироваться на сайте и выиграть приз. Путешествие на роскошном круизном лайнере из Сочи в Турцию. Лайнер «Астория Гранде».
0: Котором проходило 3 года. Бархатный шансон проходил на лайнере «Астория Гранде». Ну вот, теперь мы как бы не на лайнере проводим бархатный шансон в этом году.
1: Но лайнер-то классный.
0: Поэтому вот каютку можем чистого сердца разыграть.
1: Заходите на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+. Регистрируйтесь. Мы сегодня кому-то в этом часе позвоним, кто уже регистрацию прошел. А пока еще почитаем сообщение про ваши бесячие странности.
0: Ваши бесячие странности. Они не ваши, скорее всего.
1: А наши.
0: Окружающих, да. Так, доброе утро. Я, в принципе, терпеливый человек, но меня бесит, когда люди в транспорте разговаривают по телефону на громкой связи. Но это, видите, вот, Людмила, мы хотели поговорить про ваши, скажем так, да, странности, а вы сейчас про
1: чужие.
0: То, что вас, да, раздражает. Причем, да, это люди, которые, да, заходят в транспорт и при входе прикладывают проездной и затор. Неужели нельзя пройти в середину салона и всем терпение и гармонии? Ну, тут такое дело.
1: Слушайте, ну, вы знаете, а если скоро выходить, я, например, всегда стою где-то около выхода.
0: Я тоже сразу прикладываю. То есть я не иду там в середину салона и потом буду глазами искать этот валидатор, чтобы приложиться сразу.
1: Я просто от двери в целом не отхожу ни в метро, ни в автобус.
0: Это вот из-за... Вот про тебя и пишет
1: Людмила. Из-за меня заторы.
0: Это из-за нее все. Людмила, все, мы знаем, кто создает заторы в вашем автобусе. Или что там у вас, трамвай?
1: Наверное.
0: Троллейбус?
1: Метро.
0: Это вот она.
1: Весь
0: Марина.
1: Транспорт перечислил.
0: Да, да, да.
1: А Ольга напишет, а меня раздражает моя привычка держать открытой дверцу шкафа, где стоит мусорное ведро, и дверцу шкафа, где сушилка. Не знаю почему, наверное, чтобы не тратить время на их открывание и закрывание. У людей много раздражающих привычек, но просто главное не нервничать по этому поводу, и надо себя приучить. Это жизнь. Главное, чтобы твои привычки не мешали окружающим. Ну, ваша с мусорной, с дверью. Просто можно мусорное ведро не ставить в шкаф. А достать его сразу, чтобы она не стояла в шкафу, тогда не будет проблем с открытой дверью. Что в этом шкафу?
0: Я что-то прослушал. Я так и не понял про мусор. Что там надо, выкидывать или нет?
1: Ольгу раздражает, что у нее есть привычка держать открытой дверцу кухонного шкафа, где стоит мусорное ведро.
0: А, да. Ну, это, кстати, да. Это вот это прям вот по теме нашего разговора.
1: Да?
0: Это пунктик такой, да. Вот у человека есть такой пунктик. Это, кстати, я тоже вот девушка присылала нам, когда открывает холодильник, да, и не закрывая его, что-то быстренько пытается сделать, еще у холодильника дверца открыта остается, да? Потом он начинает пищать. У меня тоже периодически вот такая штучка проскальзывает. Я вот сейчас вот начинаю анализировать. Я тоже люблю, но правда мой холодильник последний раз пищал, когда его в коробку запихивали на заводе.
1: Ты думаешь, мне кажется, да. Не пищал и тогда.
4: Я не хочу!
0: Он кричал.
1: Оставьте меня здесь,
0: да,
1: а у тебя
0: да.
1: Что, ЗИЛ? Или что, у тебя за холодильник ЗИЛ?
0: Ну, что-то очень старое. Прям настолько старое.
1: Ни у кого нет холодильника, Артем, мне кажется, примет удар. Мы просто не обсуждали тему переезда.
0: Так, все, хорош.
1: А что такое?
0: Не, тему переезда.
1: Красный
0: сейчас.
1: Холодильник
0: сейчас
1: ЗИЛ.
0: Уйдем.
1: Я бы вот хотела такого.
0: Не
1: очень.
0: Туда, уйдем. Так, доброе утро, лучшее в мире радио. Не могу терпеть, когда, особенно в кино, садятся за стол, не вымыв руки, облизывают пальцы. Это ужас.
1: Ну, это только в кино. В жизни-то обычно люди, когда приходят с улицы, все-таки моют руки. Угу. А меня иногда, знаешь, что в людях бесит?
0: В людях?
1: Вот ты случайно, допустим, заходишь в какой-то там в театре, в дамскую комнату, или на работе, и ты видишь, что люди выходят из этой комнаты прекрасной и не моют руки. Я думаю, ну как так-то? А потом пальцы будете облизывать.
0: Да, а потом пальцы облизывать за столом. Боже мой, куда катится этот мир?
1: Ну, это к вопросам воспитания. Мы все-таки давай про привычки.
0: Давай уже чечеточку сделаем.
1: Уже?
0: Ну да.
1: Ну давай.

0: Откровенно о
1: Как
0: сыкле.
1: Же я люблю наших радиослушателей. Только я сказала в эфире, что мечтаю я о холодильнике ЗИЛ.
2: Так.
1: О красненьком.
2: Но
1: и мне уже Елена пишет, что приезжайте, мы не знаем, куда его девать. Отдадим холодильник ЗИЛ. Елена, он у вас работает?
2: Но он белый же.
1: А, вот видишь, Елена говорит, позвонила мужу, это не ЗИЛ, он АК.
2: О-о-о.
1: Но тоже старый.
2: АК, да белый.
1: АК я, кстати, не видела никогда.
2: Что, поедешь за... Ну, пусть сфотографируют. Лена,
1: не, я все-таки продолжу искать свой холодильник, свои мечты.
2: Холодильник мечты, красный холодильник, ЗИЛ. Если у кого-то есть, отзовись.
1: Ну, Елена, пришлите фотографию, может, я смогу покрасить его в красный. Просто я...
2: Зачем ты красишь холодильник в красный цвет?
1: Рубрика «На тебе, боже, что нам не гоже». Едвига Карловна собирает коллекцию. Эдуард пишет, такая эта вещь надо брать. Марина, берите. Ну, еще под Дмитров съездить. Ну, воздушные шары посмотрю.
2: Кто еще что готов отдать?
1: Подожди, надо спросить.
2: Хорошие руки.
1: Машинка швейная «Зингер». Одна штука тоже надо мне. Я хочу стол сделать на ножках от машинки
2: «Зингер». У меня сейчас есть машинка, но не «Зингер».
1: Ну, какая у тебя? Есть ножки от стола? Мне сама машинка не сильно интересует. Мне нужно, как бы, я хочу основание для стола.
2: Не, у меня как-то есть машинка какой-то там. Какой-то Полесье, что ли? Как-то я не помню, как она называется, надо посмотреть.
1: Слушай, ты в музее, что ли, живешь? Что за новости? Интересно. А вот, наверное, пора заканчивать тему, что там вас раздражает, например, когда ведущие в эфире выклянчивают еду или какие-то предметы интерьера.
2: Это нормально.
1: Кого-то, вообще. Наверное, это тоже может подбешивать.
2: Это нормально.
1: Слегка.
2: Что значит подбешивает? Это нормально. Понятно?
1: Евгений нам пишет, а мне раздражают люди, которых ты пропускаешь на пешеходном переходе, они тебе машут, мол, не надо, проезжай, я потом пройду. И в итоге один раз я так получил штраф, потому что все это произошло под камерой фотофиксации, а бабушка уже с тротуара сошла и мне махала рукой, типа, мол, Евгений, проезжай, я подожду,
2: а
1: я
2: это
1: не
2: в
1: тороплюсь.
2: Каком городе такие камеры? Я вот, честно говоря, вот именно таких камер лично не встречал еще ни разу. И да. У меня штраф такого никогда не
1: просто
2: был.
1: Ты
2: я знаю, там живые гаишники могут стоять штрафовать, там, знаешь, через
1: можно
2: несколько
1: не
2: метров.
1: Можно не называть гаишников гаишниками?
2: Почему?
1: Сотрудники госавтоинспекции.
2: Ой-ой-ой-ой.
1: А тем более они нас слушают.
2: Ой-ой-ой, с чего ты взяла, что они нас слушают? Ни один гаишник нам не написал ничего.
1: Да? А почему нам вы не пишете? Вы не работаете, что ли, сегодня все? В выходной? Или активно все штрафуете?
2: Все, давай, серьезно. Переходим к чечеточке.
1: Так как мы обсуждали, кого там что раздражает и подбешивает.
2: Переходим к чечеточке.
1: Переходим.
3: Чечеточка на радио «Шансон».
2: Итак, дорогие друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Мы сейчас вам дадим одну строчечку, с вас еще три.
1: А «Чечетка экспресс» будет нам?
2: Экспресс.
1: Если вы у каюты
2: да,
1: провести.
2: Экспресс.
1: То есть времени
2: ребят,
1: немного.
2: Ребят, экспресс, поэтому все быстро делается.
1: Первая строчка «Бабка деда раздражала».
2: Вот. Нормально.
1: Его
2: бабка.
1: Бесило, как она дышала.
2: Ну и не, я же сказал, не надо риповать первую строчку со второй.
1: Вот видите, он уже раздражается. Бабка деда раздражала, это первая строчка.
2: Вторую и четвертую только рифмуем. Первая, третья не надо. Тем более первая со второй вообще. Так, все, бабка деда раздражала. Плюс 7-909-955-130. Присылайте, времени у вас совсем немного.
3: Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи в Славянском

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Ну что, попоем?
2: Или
1: пригласим людей более солидного возраста, Егорыча и Семеновну.
2: Ну давай, я Егорыч, забыл. Давно их не было.
1: Да, слушай, даже прям...
2: Они в отпуске были,
1: прям
2: они
1: даже забыл,
2: сажали.
1: Как они там, да, выглядят.
2: Егорыч, Семеновна, заходите.
1: Здесь, а здесь, родимые, есть что попеть?
2: Есть.
1: Давайте попоем.
2: А бабка деда раздражала, по утрам ему мешала. Отдохни, он ей сказал, чай попью и убежал. Это от Сереньки.
1: Опа, опа, опа, опа, а дальше вот от Эдуарда. Бабка деда раздражала своим хрюканьем во сне. Эх, я бабке кто устроил, попались-то бабка мне.
2: Опа, опа,
1: а ты что,
2: вот
1: сам
2: такой вот дедушка.
1: Не храпишь, что ли, получается?
2: Так, от Александра. Бабка деда раздражала, все не эдак и не так, и не варит, и не гладит, да в квартире кавардак. Опа, опа, просто разлюбил
1: дед
2: бабку.
1: Ты зачем на ней женился?
2: Разлюбил ее.
1: В смысле, разлюбил, она не убирается. А бабка деда раздражала, когда дома босиком по паркету ноготками она цокала бастон.
2: Опа, опа,
1: как часто вижу я сон.
2: Вальс-бастон от Ольги сейчас будет.
1: Твой удивительный сон.
2: Бабка деда раздражала, когда пенсию напевала, дед ругался и орал, громко Демина включал, песню напевала, а не пенсию.
1: Ну что ж ты, сама
2: слеповато я стал, Семен,
1: Егорыч. Ой-ой-ой. Деда раздражала, чмокала и все порежала. Дед ей часто поддавал. Вот такой вот сериал.
2: Богатый тоже плачет.
1: Это от Натальи, да. Кто-то чмокает и брюжит. Так, дальше.
2: Бабка деда раздражала, терла все и убирала. Дед порядка не любил, все с помойки в дом тащил. Опа, опа, это от Светланы.
1: Ай, хорошо, а дальше вот от Саши. Бабка деда раздражала, глаз его задергался. 40 лет совместной жизни, а уж вчера помнился.
2: Вот такая память. Так, а кто тут без подписи?
1: Давай, без подписи.
2: А бабка деда раздражала, посты свои выставляла. Шла б ты лучше в огород, не смешила б ты народ.
1: Ой, народ надо посмешить иногда.
2: Ну
1: народ,
2: да,
1: любит посмеяться.
2: Смотря в каких соцсетях.
1: Так, от Ирины вот такое сообщение. Бабка деда раздражала, тени, пудры, паричок. На свиданке убегала, надев модный каблучок. В одном каблуке бабка на свидание ходила. Странная женщина. Странная бабуля.
2: Другой калуша. Ну, кто тебе понравился? Светлана с помойки как будто бы хорошо. Или вот Ирина про каблучок тоже неплохо.
1: Да, про каблучок. Ну что, в одном...
2: Паричок, каблучок. Ну что, кто у нас? Выбирай давай.
1: Да, все равно.
2: Ну как тебе все равно?
1: Выбор за тобой. Ну,
2: так,
1: давай.
2: Ну, по-моему, вот смотри, Ирина С, она нам никогда не писала. Она красивая дама, угу, с букетом.
1: Так.
2: А еще она написала, а можете, пожалуйста, зачитать мое сообщение, а мы не зачитали.
1: Какое сейчас сообщение?
2: Ну, про то, что ее раздражают плевки на асфальте. Что дети, собаки, мы ходим как по минному полю. Пожалуйста, прочитайте мое сообщение. Пусть люди задумаются, что не надо так делать. Да, кстати, вот плевать на асфальт, а еще сморкаться вот так одну...
1: Хватит, успокойся.
2: Дед бабку тоже раздражал, я вам скажу.
1: Это не аппетит.
2: Ты что, есть собрался?
1: Крайне неаппетитно. А может, и съел бы что-нибудь.
2: Так, ладно. Ирина С, и сообщение ваше зачитали, и сейчас подарок вам отправим за чечеточку.
1: Давай, отправим, да.
2: А мы уже скоро будем звонить кому-то, кто в счастливой каюте зарегистрировался.
1: Да, дорогие друзья.
2: Ждите, если
1: все
2: регистрировались.
3: Не смотри на...

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
9: Разгулялась волна, а тебе не пощёк.
10: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Счастливая каюта на радио «Шансон».
13: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон», дорогие друзья. Игра, которая продлится практически 2 месяца. До 14 августа. Именно 14 августа в прямом эфире мы в утреннем шоу подведем итоги и узнаем, кто же отправится совершенно бесплатно в круиз, в морской круиз на лайнере «Астория Гранде».
14: Из Сочи в Турцию по невероятному маршруту, причем дата путешествия открытая, потом вы уже свяжетесь с Астори Гранде, они вам предложат варианты, я так понимаю.
13: Да, там будет
14: вот так
13: выбор, да. Не обязательно в какие-то ограниченные даты ехать.
14: Нужно что сделать? Зарегистрироваться на сайте radioshanson.ru, прислать о себе все данные, а потом ждать звонка, потому что вот уже не первый день мы кому-то пытаемся дозвониться,
13: и потом,
14: люди просто трубки не берут.
13: Да, понятно, что все боятся машин.
14: Я говорю, Артем, да ладно, сейчас сразу возьму трубку, он говорит, зря ты думаешь, никто не возьмет трубку. Действительно, только вот один человек
13: взял трубку. Кто это?
14: Его зовут Евгений.
13: Евгений, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: У вас есть загранпаспорт?
15: Есть.
13: Иначе бы Евгений не зарегистрировался.
14: Почему вы такой загадочный?
13: Вы волнуетесь, что ли?
15: Да нет, почему? Да я в машине просто.
13: В машине просто? В какой машине? Вас куда везут? Вы богатники?
15: За рулем.
13: Тогда расслабьтесь. Мы желаем вам удачи. 3 вопроса. В течение 1 минуты нужно на них ответить. Все.
14: И говорите чуть погромче.
13: Да, и начинаем. Поехали.
16: Время пошло.
13: В каком кинофильме главный герой подарил своему другу пальто? Это фильм «Курьер», «Слово пацана» или «Интердевочка»?
15: «Слово пацана».
14: Угу. Из чего были сделаны купола в песне Михаила Круга? Из серебра, из золота, из дерева?
15: Из золота.
13: Что является символом главной улицы Стамбула? Черный кот, красный трамвай или желтый тюльпан?
15: Тюльпан, наверное.
13: Главная улица Стамбула.
14: Кот, трамвай, тюльпан.
13: Вы выбираете тюльпан?
15: Ну, давайте трамвай.
13: Давайте трамвай. Тогда еще бы я бы подумал над первым вопросом. Есть вариант изменить.
15: А, тогда курьер.
13: Вот тогда курьер. Ну что ж, значит, курьер и золото, и красный трамвай, правильно?
15: Да-да-да.
13: И это абсолютно...
14: Барабанная дробь.
17: Ваше время истекло.
13: Да, но время истекло, но при этом аплодисменты звучат. Значит, все правильно.
14: Вот мы переживали за вас, Евгений.
13: Молодец.
14: Ну ладно, это всего лишь... Мы вышли теперь из... Как это?
13: Полуфинал в настоящий финал.
14: Так что самое главное будет уже 14 августа. Может быть, повезет, а может, не повезет. Там-то ты уже не будешь подсказывать, Артем?
13: Нет, там не будем
14: уже
13: подсказывать.
14: Смотри, у меня.
13: Все, Евгений, вы...
14: Каюты тут не
13: разбазарил. Вы рады? Где эмоции? Можно уже чуть-чуть...
15: Очень рад.
13: Вот, расслабился. Молодец. Выпросили радость.
14: Ну все, это хорошо.
13: У Евгения.
14: Евгений так. Рад, мы тоже рады.
13: Да. А все остальные срочно регистрируются сейчас. У кого есть загранпаспорт.
14: Да, заходите на сайт.
13: И кому есть 18 лет. Заходим на сайт radioshanson.ru. Ну а нам с тобой, Марина, пора прощаться.
14: Да, пора и честь знать. Завтра вернемся?
13: Завтра.
14: Какие у тебя планы на завтра?
13: Я предлагаю в 7. Вот ты готова к 7 приехать хоть раз?
14: Готова приехать даже в 6:30.
13: Все, давай попробуем завтра. В 7 выйдем, попробуем.
14: Друзья, вы тоже попробуйте. Ставьте будильники, мы завтра вернемся.
12: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

11:00 в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Нарушения в тарифах ЖКХ в 65 российских регионах не могут не вызывать беспокойства. Власти своевременно приняли законы, направленные на повышение госконтроля в этой сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что ресурсоснабжающие организации изначально заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, однако, как показали проверки Федеральной антимонопольной службы, средства не были потрачены по назначению. С начала года антимонопольщики выявили около 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. То есть качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Восстановить экологическую полицию в России призвал сенатор Айрат Гибадинов. По его мнению, профилактикой правонарушений в сфере экологии должен заниматься один специализированный орган, а не различные структуры, как сейчас. Он направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. Как указал Гибадинов, экологическая полиция может заняться загрязнениями водоемов, незаконными свалками, выбросами на предприятиях, подтоплениями территорий. С 1 июля в Москве начнут действовать обновленные правила обращения с отходами строительства и сноса. Разрешение на перемещение отходов будет формироваться автоматически при отправке самосвала в рейс в виде QR-кода для каждой отдельной перевозки, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Такой подход сокращает время оформления и снижает риск ошибок. Вместе с тем переход на новую модель отменяет действие всех ранее выданных разрешений. Обновленные правила должны упростить процессы для бизнеса и усилить контроль за перемещением и утилизацией строительных отходов. Китай и Венгрия этим летом вошли в пятерку самых популярных стран для отдыха самостоятельных российских туристов. Лидером стала Турция, сместив Италию на второе место. На третьей строчке – Франция, рассказали РИА Новости в одном из сервисов для организации путешествий. Из топ-5 выбыли Испания и Белоруссия. По словам аналитиков, доля международных поездок стабильна и составила 33% от общего числа бронирований на лето. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Не дают мне покоя эти 40 тысяч верст в песне Михаила Бублика. Построил я маршрут по карте из Москвы до Находки, затем Якутия, Тюнгюлю, Братск, Новый Уренгой, Печора, Архангельск, Заполярной Мурманской области, Петрозаводск. Далее мы спускаемся до Крыма, еще там катаемся и возвращаемся в столицу. И все равно не набегает столько, чуть больше 23 тысяч километров и 24 дня пути. Беспрерывно. Вот это я понимаю путешествие. Главное, чтобы это было в компании «Радио Шансон», а там все осилим. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня.

танцевальном ритме в компании Виктора Забродина мы приближаемся к экватору дня сегодняшнего. Это прекрасное вообще время, когда мы полны сил, когда продуктивность на уровне, и радио «Шансон» будет поддерживать этот настрой. В скором времени мы услышим Сергея Трофимова, Настасью Самбурскую, группу «Бумер», Алекс Лим заглянет к нам в эфир и Инна Вальтер. Ну и еще кое-что в качестве сюрприза. Музыки много.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как мы помним, в прошлой жизни законодателями мод в автомобильной промышленности были немцы. Именно они двигали прогресс вперед, но хватка ослабла, и вакантное место довольно быстро захватили китайцы. Именно с легкой руки восточных партнеров в нашу автомобильную жизнь ворвались все самые необычные опции. Немецкие инженеры решили вернуть себе былую славу. На днях компания Audi представила новое поколение кроссовера Q7. На самом деле, сам автомобиль, его внешний вид и так далее не очень-то и важны. Примечательны инновационные решения, которые для него предложены. Во-первых, у модели появилась система проецирования сигналов на дорожное полотно. В обычной ситуации проекторы отражают на дорогу сигналы поворотников, дублируя те, что на кузове. В экстремальной могут вывести большое предупреждение. А в случае снижения температуры покажут на асфальте сзади следующему транспорту снежинку. Кроме этого, новый Audi Q7 сможет сам открывать и закрывать двери для пассажиров, не ударяя при этом соседние автомобили, подстраиваться под настроение водителя, подтанцовывать креслами в такт музыки и даже ездить на топливе, сделанном из отходов, в том числе отработанном растительном масле. Это самая инновационная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наверняка многие слышали поговорку, что хороший мужчина, как коньяк, с возрастом становится роскошнее и дороже. То же самое я могу сказать и про эту песню Михаила Шуфутинского «Последний полет». Чем больше ее слушаешь, тем больше понимаешь, насколько она выдержана, насколько она многослойна и вообще, как она окрыляет. Настоящий шансон.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме. Ключевой темой повестки стало усиление мер по защите объектов критически важной инфраструктуры региона. Руководитель области акцентировал внимание на необходимости принятия всех необходимых мер по защите объектов критически важной инфраструктуры, которые, в свою очередь, позволят не допустить жертв среди населения, а также обеспечить бесперебойную работу предприятий региона. В ходе заседания глава региона обозначил ряд первостепенных задач. По итогам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения. День многодетной семьи в России предложили отмечать 23 января. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, сообщают РИА Новости. Именно в этот день, в 2024 году, был подписан указ о едином бессрочном статусе многодетной семьи. По мнению общественника, новая дата могла бы стать символом уважения к многодетным родителям. Он также предложил сделать этот день выходным для таких семей и дать им возможность бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. В новом российском учебнике по обществознанию за 9 класс появился параграф, посвященный религии. Теме уделено 10 страниц, а сам параграф разделен на несколько подразделов. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, с 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. В Минпросвещении отметили, что внедрение единой методики преподавания таких предметов, как история, литература и обществознание, способствует формированию у учащихся целостного представления о культурном и историческом наследии страны, а также о ее духовно-нравственных ценностях. Сейчас в Самаре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Температура воздуха днем плюс 20. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
1: Возложит цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Евгения Миркушева, радио «Шансон».

насколько филигранно Михаил Танич в своих стихах, на которые написана эта песня, группа «Лесоповал», описал присутствие ревности. Это же аверс любви, и он присутствует у каждого. А вот насколько деструктивно это чувство, зависит уже от нас самих. Самопознание, взрослости — это уже психологические категории. Мы же в компании «Радио Шансон» находим дзен своеобразный, поддерживаем и улучшаем настроение, и в

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Любит наша необъятная страна гулять и веселиться, поэтому знаю толк в хорошем отдыхе. 14 ноября распахнет двери лайф-арены в столице, где соберутся настоящие любители искренних эмоций и танцевального шансона. На сцене будет группа «Воровайки», которых мы слышали, Алексей Петрухин. Появится столько звезд, что вы даже себе представляете, потому что мероприятие традиционное. И Стас Михайлов, и Владимир Ждамиров, и Евгений Кемеровский, и другие. На сайт «Радио Шансон» за подробностями добро пожаловать. Билет приобретайте. Информация для лиц старше 12 лет. А если хотите быть вообще в эпицентре, ну тогда танцпол вас ждет.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.

0: Брось!
1: Умеет Александр Яковлевич подобрать слова не в бровь, а в глаз. Были бы здоровеньким, и радиошансон под боком, и тогда все обойдется. Ну, а не обойдется, справимся, преодолеем. Ведь так вообще не сомневаюсь.

0: Ну, а девушки? А девушки потом.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

как бы нам не хотелось, но пока мы не пройдем через те самые шторма безудержные, где волны в 9 баллов тебя захлестывают эмоциональные, мы не станем людьми взрослыми, но теми самыми тертыми калачами, как в поговорке. Естественное становление. Через трудности мы становимся прекрасными, роскошными, сильными. А потом уже можно и любить, и быть счастливым. Как минимум разрешить себе это сделать, а там все приложится в компании «Радио Шансон».

13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Петербурге ветеранам СВО предоставят выплаты по социальному контракту на открытие собственного дела. Мера предусматривает единовременную выплату из городского бюджета в размере до 350 тысяч рублей. Законодательное собрание Северной столицы поддержало документ на заседании. Мера поддержки, в отличие от стандартного порядка, будет предоставляться без проведения оценки среднедушевого дохода, а сама процедура оформления максимально упрощена. Четверть логистики в России будет беспилотной к 2035 году. К этому времени парк автономных грузовиков может составить десятки тысяч единиц, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что уже сейчас на федеральных трассах М11, М12, М4, ЦКАД курсируют порядка 100 высокоавтоматизированных грузовиков. Утечек экзаменационных материалов ЕГЭ-2026 до экзаменов не было. Об этом сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, ведомство получило сообщение о ряде недочетов от родителей, но существенных замечаний к самой процедуре проведения экзамена нет. Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ идет с опережением графика. Основной период единого госэкзамена стартовал 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня. В число обязательных дисциплин входят русский язык и математика. Их сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Молодые люди от 18 до 24 лет чаще других выбирают для путешествий города Золотого кольца. Если в среднем по всем возрастным группам такую поездку совершал каждый пятый опрошенный, то среди молодых респондентов почти каждый третий, показал опрос Минэкономразвития. Чаще всего россияне отправляются в поездки по Золотому кольцу с семьей, детьми и другими родственниками, реже с партнером или друзьями. Больше всего россиянам нравятся Ярославль, Суздаль и Нижний Новгород. В основном путешественники предпочитают останавливаться в отелях. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: знакомо. 100% знакомо вам то, о чем Алексей Брянцев и Елена Касьянова в этой песне имели в виду и иносказательно нам транслировали. И это была речь и об отношениях, и о том, что мы откладываем в долгий ящик и не доделываем. А потом это нас мучает и не дает спокойно жить. Так что доводим все до логического финала в компании «Радио Шансон».
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто языка. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

тоже мать вспоминал. И среди черных осин все боче.

соврачен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

знаю, знаю тех слушателей наших завсегдатых фанатов, прям-таки с глубоким познанием жанра, которые переписываются и готовятся отправиться в путешествие с 24 по 30 октября на турецкое побережье Средиземного моря в отель «Титаник Делюкс Гольф Билек», где будет проходить фестиваль «Бархатный шансон». Михаил Шапутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Сергей Куренков. Хорошая же компания подбирается. Мне тоже очень нравится, и им присоединяйтесь к нашему увлекательнейшему мероприятию, если, конечно, вы старше 12 лет, и, знаете ли, проведем это время вместе. Незабываемая история. А и, кстати, в июне действует специальное предложение для семей. Если вы с детьми будете отправляться до 12 лет, то они будут проживать и отдыхать бесплатно. Хорошее предложение.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Михаил Бублик. «Лети, лепесток».

0: мнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: карете.
1: Часто вспоминая о былом,

0: факту, этот огонек, о котором Катя Огонек нам только что пела, это маяк. Да, наше сердце, лучшие мечты, какие-то желания, то, к чему мы стремимся, и преодолеваем все. Не глядя ни на какие преграды, препоны, все равно идем для, ради и вопреки. Угу. Любовь, мне кажется, тот самый маяк. И, кстати, Холла об этом тоже поет.
1: В ярком свете ресторана у всего мира на виду, либо влюбленный, либо пьяный,

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Такое хорошенькое, интересное музыкальное работа от Сергея Ростова, моя звезда Шанхая. Господа хорошие, как у вас настроение? Как вообще день проходит? Наверняка замечательно. Если чуть-чуть не дотягивает, будем это исправлять через часок.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Траплю ночи горькими грезами и садку полудрему узором. Привяжу мудрость жизни цепями и тоску искупаю ликером. В снах всегда происходит.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменится правило предоставления платных медуслуг. Согласно документу, который оказался в распоряжении РИА Новости, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031. Года. В Госдуме предложили предоставить возможность поставить автомобиль на учет в МФЦ во всех отделениях нашей страны. По мнению главы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, благодаря принципу одного окна граждане смогут оперативно поставить автомобиль на госучет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Это должно сэкономить время заявителей и снизить уровень бюрократической нагрузки. Сейчас россиянин может зарегистрировать автомобиль в любом регионе, независимо от своего места прописки, в отделениях ГАИ. Услуга также доступна в некоторых МФЦ, в том числе во флагманских центрах госуслуг в Москве. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холл и многие другие. Самый доступный билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 110,66. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Искренне не могу понять, а почему должны быть совестны, если ты окрылен или окрылена мечтами, если ты счастливый и вообще ходишь, радуешься каждому мгновению этому миру, когда ты еще и адекватный, к тому же. Не знаю. Есть о чем с Катериной Голицыной побеседовать, а вам пожелать всем здравствовать и прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. В новом музыкальном чате, я говорил уже немногим ранее, но вдруг вы только настроились на волну радио Шансон, будет у нас программа по заявкам, писать сообщения, ваш привет, поздравления. Уже будем мы где-то через полчасика, на всяком случае начнем их модерировать. А пока музыка любимая, которой у нас много.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но если есть такое настоящее желание, судя по харизме и чувственности Евгения Кемеровского в этой песне, то точно найдутся и возможности, и всяческие повороты судьбы, которые приведут нас к нужному результату. Все-таки хорошо, когда настроены на душевное радио.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Чувство приходит вне зависимости от нашего желания или нежелания. Это может нравиться, может нет. Вообще им все равно. Так что делай сюрпризы, дарите цветы, побольше их прекрасных и хороших. Формируйте вокруг себя и у самих себя. Тогда жизнь точно станет лучше.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй! Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: сейчас, как же. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Без запретов и следов. Об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся

только б свечи не сжечь, карбюратор или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

Скажите ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры. А

гора ему с плеч. Из капота или что у них есть еще там? Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не

0: них есть еще там.
1: Эта песня Владимира Семеновича Высоцкого написана давным-давно, да, как будто про наше время-времечко. Все-таки есть у людей творческих, мега-талантливых, вот этот прозорливый эффект. Ну или мы слышим то, что хотим слышать.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Как сообщает портал Москва-24, эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Отмечается, что в рамках пакета мер вводится возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Власти Петербурга запретили продажу алкоголя на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Как сообщили в городской администрации, запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков. Однако он не затронет организации общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Ожидается, что он соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. А в Москве в ночь на 27 июня также пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ ожидается около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. 93% опрошенных родителей решили поощрить своих детей, окончивших школу, подарками. Средний бюджет составил 38 тысяч рублей. В списке самых популярных презентов оказались гаджеты и компьютерная техника. Туристические поездки и путешествия в качестве презента выбрали 16% родителей. Также среди подарков одежда и аксессуары, наручные часы и ювелирные украшения. 12% родителей заявили, что готовы купить своим детям на окончании школы автомобили или мототехнику, а 10% сочли лучшим подарком образовательные курсы и программы. Доллар на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 110,66. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Заявочку оставляли, граждане и гражданочки? Значит, будем ее выполнять. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио «Шансон». Напомню, координаты для отправки ваших сообщений. 909-955-103-0. Видим их в Максе, ваше послание. СМС-очки принимаем. Не забывайте указывать, от кого сообщение. Вообще, в доступных мессенджерах пишите. Договорились, да? Все, отлично. Сейчас буду доставлять приветы, потому что их много, и они практически единодушны. О чем веду речь, поймете через несколько мгновений. Радио «Шансон», пишет нам Руслан. Хочу передать теплые слова своей девушке Наташеньке, которая, я знаю, ждет и любит меня так же, как я ее. Наташенька, единственная любовь моя, неповторимая, душа моя. Сердце бьется только благодаря тебе. Ты у меня самая красивая, умная, обожаемая. Не мыслю жизни без тебя. О, Руслан, ну, полегче. Наверняка она так же вас любит и ценит. Встреча неизбежна. Я уверен в этом. Людмила Алексеевна Никитина, вам большой привет из Афонина от Аллы Викторовны и песни Юры Шатунова. А лето цвета неба будет тому подкреплением. Эту же песню мне просит поставить нас Елена из Москвы, потому что, шансончик, вы любимые, неповторимые, вас обожаю. Приятно. У меня долгожданный отпуск. Ура, ура, ура. Всем слушателям прекрасного лета ждем. Как я уже сказал немногим ранее, Юра Штанова, лет цвет неба, чтобы подпевать и танцевать. У вас прекрасные планы. Давайте их воплощать.

0: реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Яркий пример тому, что каждый кузнец своего и счастья, и несчастья от Руслана Олехно. У нас программа по заявкам 909-955-1030. Пишите, не забывайте указывать от кого. Я буду ретранслировать с превеликим удовольствием. Радио Шансон сегодня. Такой чудесный день в этом году. Я снова полюбил смеяться, пишет нам Александр Косенков, тот самый, имеющий отношение к газу. Передайте, пожалуйста, мое хорошее настроение всем слушателям. Мне не жалко. Сделано. Елене Кузнецовой от Алексея большущий привет. Она замечательная. Шансончик. В Воронеже дождь, а мы с дочкой в вашей компании пьем чай и подпеваем. Это здорово. Это хорошо. Поставьте нам, пожалуйста, песню Алекса Лима. Сделаем, Лидия и Варвара. От Михаила Савельева привет всем слушателям, в особенности Сингелеевскому району Ульяновской области. А мы отдыхаем. Ну тогда Александр Кальянов для вас.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: Период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Но и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее

0: Любителей шансона писать ваши сообщения и отправлять их на номер 909-955-1030. Привет, передаем, поздравляем и, знаете, отмечаем события, которые в вашей жизни имеют значение. Денис Денисов у микрофона, еще раз координаты наши напомню, на которые вы отправляете сообщения в доступных мессенджерах 909-955-1030. Радио Шансон моего любимого пап, мужа, дедушку Павла Николаевича Калашникова. Поздравляем, ему желаем здоровья, удачи, любим, ценим и крепко-крепко обнимаем. Хорошо, поздравительное от Виктора Третьякова уже на подходе. Шансончик, мне сегодня 32 исполнилось, пишет мой тезка Денис. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «День как день». По мнению Дениса, эту песню он написал именно в этот день, 17 июня. Не исключаю. В официальных источниках просто 99-й год значится. Но пусть будет подарком для вас эта музыкальная работа. Душевная. Все, как мы любим. А Виктор Третьяков обещанный самый лучший год, поэтому решили, что у вас будет таковой, не обязательно в день рождения, а вообще по факту. Пусть так и будет.
1: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет. Год,

0: колокола.
1: Михаил Круг. День как день, а только что в нашем эфире. Как они попадают, эти музыкальные работы? Да очень просто. Вы отправляете сообщение, либо привет, либо поздравление. Вы делитесь какой-то радостью, ситуацией жизненной. Ну и указывайте желаемую музыкальную работу. Я извлекаю ее из нашего хранилища. И все, вуаля, все довольно счастливы. Это же программа по заявкам. 909-955-103-0. Радио Шансон. Привет моим коллегам Татьяне и Ирине. Поздравляю вас, девчонки, со Всемирным днем крокодила. Причем Елена Алена Благина не шутит. Сегодня, правда, такой праздник есть. Чувство юмора у вас хорошее. Девчонки наверняка улыбнулись. Эля из Донецка привет передает самому обаятельному защитнику Ахмеду. Привет отправляется в город-герой Волгоград. Всем мира процветания. Спасибо за возможность передавать весточки людям замечательным и хорошим. Всегда пожалуйста. Передайте привет радио Шансон Наталье Поляковой из Курчатова. Очень ее люблю. Богиня красоты ты моя. Это Михаил написал. А еще передает привет Диме и Ивану. Ну и тогда в поддержку ваших приветов и посланий Журга и Аля Калябин, она же Галина Журавлева, если не знали. «С тобой хочу» — такая хорошая песня, душевная, светлая.

Мальчикам по московскому сейчас 15:30. Раз, два, три, восемь. 909-955-1030. Координаты прямого эфира. Пишите ваши поздравления, ваши приветы. Я их зачитаю, если вы не забудете указать, от кого это сообщение. Все просто. Хотя многие почему-то игнорируют это. И все, потом грустят, что не было ничего. Имейте это в виду. С большим приветом из Рязани Леночка Карабанова для своей любимой мамочки, которая на даче. В Туму отправляется это послание. Мамочка, ты у нас самая лучшая. Завтра приеду, жди меня. Радио Шансон, большой привет. Спасибо, что вы есть всегда, пожалуйста. Радио Шансон, это мы, да. Поздравляю Светлану и Викторию. Мы работаем на маршруте номер 5. Волжский, это Республика Мариэл, пишет нам Стас. Им передаю привет. Спасибо за такой чудесный день. Они кондукторы у меня самые замечательные, вообще прекрасные. Людмиле Руслановой большой привет от Ольги, от дочери, город Александров. Стас Михайлов, она и чепик только для вас.

И Катя Чепик, и Владислав Холл будут на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», а также любимый наш общепризнанный мэтр Михаил Шефтинский, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Жек Евгений Григорьев. В общем, разнообразие, разнообразие танцевальной музыки и настоящих ценителей. Шансон и любителям качественного отдыха 14 ноября в Лайф-арене. Ждем билеты на сайте radioshanson.ru. Подробности там же для лиц старше 12 лет. Финальная порция сообщений. И откланиваюсь. Привет Мишане и Каштану. Едем с работы. Слушаем шансон. Виктор из Дмитрова, вам тоже привет. Ирина Викторовна, с присвоением очередного звания наша честная компания поздравляет. Теперь она настоящая полковничиха. Слушайте, ну вот такой феминитив я впервые слышу. Хоть шутя, но все равно здорово. Мою мамочку Надежду Васильевну поздравляем с днем рождения. Ну, не одна доченька, правильно, а сразу несколько. Ирина, Лариса и внученьки Алина. И зять Валерий присоединяется. Здоровья, здоровья, здоровья, здоровья. Береги себя, пожалуйста, наша драгоценная. Все, господа, хороший. Денис, Денисов у микрофона. Вам чудесного, замечательного дня я желаю и откланиваюсь.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробега.

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Восстановление панорамы обороны Севастополя займет от 4 месяцев до 3 лет. Как заявил директор музея Михаил Смородкин, сотрудники во время пожара проявили героизм и в условиях сильного задымления сумели вынести около 12-13 фрагментов полотна большой площади. Удалось спасти примерно 30% сюжетной части панорамы, изображений людей и батальных сцен. Не исключено, что под завалами могут оставаться еще отдельные фрагменты полотна. Я напомню, в ночь на 10 июня здание музея панорамы обороны Севастополя было атаковано беспилотником ВСУ, после чего начался сильный пожар. Слово «преддверие» вызвало наибольшее затруднение у многих участников ЕГЭ по русскому языку, хотя контекст его употребления был прозрачен. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. Он пояснил, что трудности с идентификацией этого слова у выпускников школ свидетельствуют о прямой зависимости уровня орфографии от лексического запаса. По его словам, текущая ситуация показывает, что школьникам следует больше читать и расширять слова. Варный запас. При этом Дощинский отметил, что в этом году практически 2000 выпускников получили максимальную отметку за ЕГЭ по русскому языку. Зумеры поколения Альфа проявляют интерес к настольным играм, в том числе к шахматам, потому что испытывают потребность в живом общении. Эксперты отмечают, что устав от рекламы и идеализированных образов, молодые пользователи переходят в ролевые игры, где могут влиять на окружающую среду, взаимодействовать друг с другом и выстраивать реальные социальные связи. Турниры проводят в кафе и барах. Как рассказал в беседе с Москвой 24 член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев, бизнес чувствует новые тренды, начинает интегрировать его, например, дает возможность играть в шахматы в своих заведениях. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, юань стоит 10,66. Дарья Березовская, радио «Шансон».

жить действительно хочется, особенно летом почему-то. И хочется жить солнечно, ярко, красиво, светло и сгорело еще. Группа «Рождество» открыла новый час на шансоне. 16:06, точное, столичное. Продолжаем в тех же ритмах, в том же духе. Я приветствую вас. Меня зовут Ирина Сотникова. Желаю вам отличного дня. У нас далее Алла Рит и Алексей Петрухин. Потанцуем? Потанцуем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

богоугодное можно и нужно творить, в том числе быть ближе, добрее. Как положено, друзьям, все мы делим пополам. Такая еще есть поговорка. Собственно, к чему я эта новость сейчас мелькнула в ленте? Мужчина решил распилить Мерседес пополам, причем в прямом смысле. Не смогли они его с супругой при разводе поделить. Вот бывший муж вызвал бригаду и прямо на глазах распилил машину. Супруга, потому что не захотела, чтобы ей часть выплатили, потому что все-таки подарок, она хотела оставить автомобиль себе. Но дальше еще забавнее. По суду при разделе имущества мужчине таки пришлось выплатить половину стоимости этого авто, что пойдет. Мне кажется, все-таки мужчины должны быть как-то, ну, мудрее, что ли, в этих вопросах, благодушнее. Может быть, вот как военные выправки, может быть, это поможет, я не знаю. Младший лейтенант сейчас у нас. Ирина Аллегрова на шансоне.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Дмитрий Малыгин. Многие десятилетия самым крупным производителем автомобилей в стране остается АвтоВАЗ. Это нормально и вполне объяснимо. Кажется, что со времен, как нас покинули многие знакомые марки, автомобили большими объемами больше никто не производит. Но это не так. На днях марка «Хавейл», завод, который с 2019 года работает в Туле, рассказала о том, что с конвейера сошел полумиллионный автомобиль. Юбилейной моделью стал кроссовер «Хавейл H3» в комплектации премиум с 1,5-литровым двигателем и передним приводом. Если разложить все выпущенные 500 тысяч автомобилей на модельный ряд, то самым массовым стал бестселлер «Хавейл Джулион». На него приходится более половины произведенных автомобилей, а именно 259 тысяч. На втором месте кроссоверы F-серии в количестве 154 тысячи. Замыкает тройку брутальный проходимец Дарго. Из ворот завода на волю было выпущено 38 тысяч машин. Это самая массовая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Разгулялась волна, а тебе не пощет.
5: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Говорят, если женщина хорошо выглядит, это заслуга ее мужчины. Такое неоднозначное выражение, скажу, спорное. Уж не знаю, материальная ли сторона или эмоции во всем виноваты. У некоторых это действительно работает именно так. Мы вообще, женщины, все такие разные, такие непредсказуемые. Но вот что известно точно, что помогает нам на 100%, это любимая музыка, которая всегда поднимет настроение. Много душевных песен на шансоне уже в следующем часе. Будьте поблизости.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому на портале госуслуги появится тревожная кнопка. Как сообщает портал «Москва-24», теперь граждане сразу смогут отправить сообщение в государственную систему «Антифрод». Она будет передавать информацию мобильным операторам и банкам, которые смогут пресечь попытки аферистов обмануть гражданина. Алгоритм их действий позже определит Кабмин. Кроме того, одобрен закон, согласно которому все пользователи системы «Антифрод» должны пресекать действия аферистов. А значит, мобильные операторы, банки, маркетплейсы и сайты с объявлениями будут обязаны вносить туда информацию о действиях злоумышленников. В этом году беспилотные такси планируется запустить в новых районах Москвы. Согласно данным Минтранса, их количество будет доведено до 200 единиц. Одна половина из них будет доступна для заказа, другая тестироваться для развития автономных технологий. Как сообщает «Известия», в январе Минтранс разработал проект федерального закона, которым определяются условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств на автодороги и трамвайные пути по всей России. Ожидается, что повсеместное использование беспилотных автомобилей позволит повысить скорость доставки грузов, снизить риск аварийных ситуаций и снизить расходы на топливо и комплектующие. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей. По информации портала «Говорит Москва», обладателями таких документов в основном стали жители Германии, Франции и США. Как рассказал директор консульского департамента МИДа Алексей Климов, речь идет о визе на 3 месяца, утвержденной указом президента Владимира Путина. Ее могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзамена на знание русского языка и истории, если разделяют традиционные ценности России. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 110,66. Дарья Березовская, радио «Шансон».

17.06. Точное столичное. Евгений Григорьев открыл очередной час на шансоне. Клип какой яркий, красочный, интересный. Посмотреть можно на нашем сайте radioshanson.ru, в социальных сетях. Все это вам в помощь. Заходите, смотрите, лайки не забывайте ставить. Продолжим далее. У нас Елена Ваенга в эфире. Чуть позже Андрей Бандера, Михаил Шуфутинский. Также будет в студии по-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Желаю отличной среды. Мы уже перевалили за экватор рабочей недели. Все, можно официально готовиться к выходным. Ну, еще, конечно, поработаем с вами четверг-пятницу, но уже с ощущением того, что конец недели приближается.

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Андрей Бандера. Да уж, для кого-то романтика — это ворковать, как голубки друг с другом. Для кого-то живопись, литература, произведение искусства, опять же, да, они вдохновляют. А некоторым близки дороги. Вот всем, кто сейчас за рулем, ни гвоздя, ни жезла, легкого вам пути и песня хорошая для вас. Романтика руля, «Дюна на шансоне». Который...

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж, рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
5: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Вами и с друзьями радио «Шансон» приглашает вас на концерт легендарной группы Михаила Танича «Лесоповал». Он состоится 27 июня в столичном академ-джаз-клубе. Это как раз суббота, отличный день, чтобы отдохнуть, послушать, потанцевать, опять же, под любимые хиты, тем более, что будет прекрасный звук, акустика, красиво и со вкусом. Мероприятие это пройдет в камерной обстановке, будет очень близко все происходить к зрителю, пропускать такое, конечно, нельзя. Мы ждем всех, кто старше 18 лет. И, кстати говоря, в этот же день, 27 июня, пройдут выпускные вечера в школах. Осталось всего 10 дней. Ох, я представляю, как сейчас готовятся выпускники, вот эти девочки, вот эти вот платья, все это. Вот. Всем желаю прекрасных выпускных, без историй, без конфликтов и вот это вот всего, чтобы все было хорошо.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

холостяки, ищите женщин на пляжах. Только там они такие, как есть, раздетые и не накрашенные. Лето на радио Шанхай.

с вами имеем в финале этого часа. Послушаем Жасмин на волнах шансона, но прежде будет очаровательная Афина в эфире. Будем с вами вместе с ней танцевать по случаю завершения очередного рабочего дня. 17:50 на столичных. Может быть, у кого-то даже и танго получится. Всем желаю хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, который ограничивает максимальное количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Норма принята в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству. Как пишет портал Москва-24, согласно нововведениям, один клиент не сможет иметь больше 20 банковских карт. При этом ЦБ в отдельных случаях может разрешить превышение лимита по решению Совета директоров. Документ также предусматривает создание единой системы учета, куда банки обязуют вносить сведения о количестве карт у клиентов и их номера. В Госдуме предложили предоставить возможность поставить автомобиль на учет в МФЦ во всех отделениях нашей страны. По мнению главы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, благодаря принципу одного окна граждане смогут оперативно поставить автомобиль на госучет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Это должно сэкономить время заявителей и снизить уровень бюрократической нагрузки. Сейчас россиянин может зарегистрировать автомобиль в любом регионе, независимо от своего места прописки в отделениях ГАИ. Услуга также доступна в некоторых МФЦ, в том числе во флагманских центрах госуслуг в Москве. Более 200 мероприятий организуют в столице ко дню молодежи. Этот праздник отмечается в России 27 июня. По информации портала «Говорит Москва», в этот день на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках пройдут концерты, экскурсии, лекции и спортивные тренировки. Ключевым событием станет фестиваль в парке «Ходынское поле» 27 и 28 июня. Его посвятят Году единства народов России. Все желающие познакомиться с культурой и обычаями жителей разных регионов нашей страны. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань стоит 10.76. Дарья Березовская, радио «Шансон».

А солнце у нас с вами сейчас рождается в 3 часа и 44 минуты, почти 4 утра. Световой день пока еще прибавляется, и 21 июня уже случится самый длинный день в 2026 году. Очень странно мне всегда это понимать, потому что лето вроде как только началось, все еще как будто бы впереди, а день уже начинает уменьшаться. Ну да не беда, в конце концов в компании «Радио Шансон» на душе всегда становится светлее, а это главное. Дуэтная работа в исполнении Игоря Слуцкого, Александра Маршала открыла новый час на шансоне, а продолжит еще один дуэт Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: держит еще стакан на руках.
1: Маэстро Александр Розенбаум на шансоне. Только что увидеть практически всех звезд шансона вы можете на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Всех любителей жанра, ну как всех, кто старше 12 лет, мы приглашаем на этот праздник души. На сцену «Разгуляй» выйдут Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, Татьяна Куртукова, Григорий Лепс, Ирина Круг, группа «Лицеповал», «Воровайки» и множество других артистов. Мероприятие это пройдет 14 ноября в столичной «Лайф-арене». Будем с вами танцевать от души, конечно же, веселиться на полную катушку, подпевать любимым артистам, в общем, зажигать по полной. Подробности этого праздника найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Билеты там же.
0: Наш

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyati.ru.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой не сыщешь.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как мы помним, в прошлой жизни законодателями мод в автомобильной промышленности были немцы. Именно они двигали прогресс вперед, но хватка ослабла, и вакантное место довольно быстро захватили китайцы. Именно с легкой руки восточных партнеров в нашу автомобильную жизнь ворвались все самые необычные опции. Немецкие инженеры решили вернуть себе былую славу. На днях компания Audi представила новое поколение кроссовера Q7. На самом деле, сам автомобиль, его внешний вид и так далее не очень-то и важны. Примечательно инновационное решение, которое для него предложено. Во-первых, у модели появилась система проецирования сигналов на дорожное полотно. В обычной ситуации проекторы отражают на дорогу сигналы поворотников, дублируя те, что на кузове. В экстремальной могут вывести большое предупреждение. А в случае снижения температуры покажут на асфальте сзади следующему транспорту снежинку. Кроме этого, новый Audi Q7 сможет сам открывать и закрывать двери для пассажиров, не ударяя при этом соседние автомобили, подстраиваться под настроение водителя, подтанцовывать креслами в такт музыки и даже ездить на топливе, сделанном из отходов, в том числе отработанном растительном масле. Это самая инновационная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

собираются пробки на столичных дорогах, уже 6 баллов на Яндекс.Картах. Ну, это преодолимо вполне себе, тем более в компании любимых исполнителей на шансоне время пролетает вообще незаметно. В Москве 18:50, мы с вами далее послушаем Зайнаб Махаеву, чуть позже будет группа «Республика», вместе переходим в новый час на шансоне. Я желаю вам отличного вечера!

0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административные штрафы за незаконную продажу билетов на поезда дальнего следования. Согласно документу, штрафы будут применяться к тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, а также не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов. Гражданам за подобное нарушение будет грозить штраф до 10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам до 500 тысяч. С 1 сентября в России изменяются правила предоставления платных медуслуг. Как сообщает РИА Новости, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Продажи дождевиков и зонтов за несколько дней выросли в 5 раз на фоне дождливой погоды в ряде регионов России. По информации РИА Новости, в среднем в 2 раза выросли продажи резиновых сапог. Их пик пришелся на 13 июня. Наибольший рост наблюдался в столичном регионе. Продажи зонтов выросли в Москве в 5 раз, дождевиков в 7 раз, резиновых сапог и ботов в 3 раза. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань 110.76. Дарья Березовская, радио «Шансон».

только кружка чая на столе и вкусный ужин, я надеюсь, у вас с добренной, отличной порцией любимых песен на душевной волне шансона. У нас здесь полное изобилие. Григорий Лепс, только что, дальше больше, Александр Кальянов, Сергей Куренков и Леся Кир прямо сейчас в Москве 19.06. Этот час проведем с вами вместе. Меня зовут Ирина Сотникова. Я желаю вам уютного, теплого вечера.

Стал вечерний макияж, из крыши луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дома. Я предложил тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы, только знакомы. Сказку сначала начнем.

только что мы встретились с тобой, и этой встречи улыбнулись. Так долго ждали слов хороших про любовь, и вдруг однажды не проснулись. Как будто я не целовал еще тебя и не писал стихи смешные, не замолкал на полусловие иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

0: сверну газету, заглядевшись на тебя, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Просто знакомые, только знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.
1: С просто знакомыми и не очень. Возможно, подождем, а может быть, уже и под первым снегом пойдем с вами на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», поскольку пройдет она 14 ноября в Лайф-арене, куда мы вас и приглашаем. Заходите на наш сайт .radioshanson.ru за билетами. Выбор пока есть. Самые лучшие места, конечно же, поближе к артистам, а это танцпол. Там можно и попеть, и потанцевать, и чего там только не можно лицам старше 12 лет.
2: Один, совсем один.

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: куда? Кто в Рим, кто в Париж. А мы вот вас приглашаем в Турцию на легендарный фестиваль «Бархатный шансон». При бронировании тура в июне дети до 12 лет, я напомню, отдыхают и проживают совершенно бесплатно. Так что торопитесь. Всех ценителей шансона старше 12 лет ждет насыщенная программа выступлений артистов, среди которых Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев. Будет также и Евгений Кемеровский. Вот его мы с вами послушаем в эфире шансона прямо сейчас. Композиция «Непрощенная».
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая слезами неба.

бывшая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая.

0: С людьми будь человечною.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру». Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
9: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее

уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

0: Настасья Самбурская на шансоне. У нас с вами завтра оказывается Всемирный день гармонии и День клубники. Вот мне думается, не зря совпали эти два праздника. Будем наслаждаться подарками природы. Можно прямо с утра начинать. И еще одна важная составляющая гармонии — это, конечно, душевный покой и радость. Все это у нас здесь есть на радио Шансон. Подключайтесь 24/7. С вами далее Рита Виноградова. Я же Ирина Сотникова. Прощаюсь. До завтра. Всем гармонии.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июля в России начнут продавать квартиры по биометрии. Подтверждать личности сторон договора можно будет с помощью идентификации в единой биометрической системе, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, нововведение повысит безопасность граждан при оформлении сделок в дистанционном формате, а также снизит риски злоупотребления электронной подписью. При этом гарантируется должный уровень защиты личных данных. Привычные способы подтверждения личности для оформления сделок сохранятся. Власти Петербурга запретили продажу алкоголя на время проведения праздника выпускников «Алые паруса». Как сообщили в городской администрации, запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков, однако он не затронет организации общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли. Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Ожидается, что он соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран. А в Москве в ночь на 27 июня также пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ ожидается около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. Сегодня москвичи смогут наблюдать на небе пепельный свет. Это явление возникает из-за особенностей фазы Луны. Как рассказал старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко, это явление, когда солнечный свет падает на Землю, отражается от ее облаков, океанов и поверхности, уходит в космос, достигает ночной стороны Луны и подсвечивает ее. Затем этот дважды отраженный свет возвращается к наблюдателю на Земле. Пепельный свет можно будет увидеть на небе до 20 июня. И в завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань стоит 10.76. Дарья Березовская, радио «Шансон».

А порой в самый неожиданный момент приходят люди, которые меняют нашу жизнь в самую лучшую сторону. И пусть как можно больше случается судьбоносных встреч с теми, кто вам сейчас так необходим. Это может быть друг, любимый, любимая, ну или сосед хороший, или может быть даже сегодня, в этот вечер произойдет эта встреча. Меня зовут Рита Виноградова, я приглашаю провести этот вечер вместе на волне радио «Шансон». Прямо сейчас Вика Ветер с песней «Свадебная».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Многие возвращаются домой по вечерним дорогам, и знаете, что удивительно, иногда незнакомый водитель или просто незнакомый человек, который пропустил вас в потоке, открыл перед вами дверь, способен вернуть веру в человечество. Пусть доброты на дорогах и в жизни будет больше, и не будет в груди ни обид, а только легкость, свобода и хороший вечер.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

группа «Воровайки» и другие любимые артисты. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова выйдут на сцену всенародные танцплощадки «Эх, разгуляй». Это вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Приглашаем вас и всех ценителей душевной музыки, настоящего веселья на наш праздник. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

я хочу добавить настроение в этот вечер и поделиться отличной новостью. Легендарный Лесоповал соберет поклонников на летний концерт 27 июня. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно послушать в столичном Академ-джаз-клубе. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Все, как мы любим. Возрастное ограничение 18+. Но прямо сейчас предлагаю послушать Анатолия Полотно и Федю Карманова с зажигательной песней «Цветная Азия».

неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.

А вы на волне радио «Шансон». Сегодня 17 июня. Отличный повод напомнить близким людям о том, как они вам дороги. Плюс 7-909-955-103-0. Обычный смс, портал «Макс». Прямо сейчас отправляйте поздравления, приветы. И расскажите, кого хотите порадовать сегодня. А мы обязательно поможем сделать этот вечер намного теплее и приятнее. Уже прилетело сообщение. Коллектив клиники красоты от всей души поздравляет с днем рождения дорогую Терентьеву Ладу Владимировну. Лада Владимировна не просто главный врач, а яркая, шикарная женщина, настоящий профессионал своего дела и потрясающий доктор с большим сердцем. Восхищаемся вашей энергией, женственностью, умением вдохновлять, вести за собой. Пусть каждый день приносит вам радость, любовь близких людей, благодарность пациентов, новые достижения, исполнение самых заветных желаний. С любовью и уважением и самыми теплыми пожеланиями ваши коллеги и друзья из клиники красоты. Следующая песня для именинницы и всех наших радиослушателей.

0: мою девушку Наташу с днем рождения. Я желаю ей исполнения желаний, хорошего настроения. И спасибо, что ты со мной, пишет нам Борис из Пскова. Хочу передать привет своей любимой жене Людмиле, сказать, что я очень-очень сильно люблю ее. Мы даже чувствуем, как вы ее любите, пишет нам Юрий из города Волгограда, Красноармейский район. Мужчины, спасибо вам, вот что вы пишете и признаетесь в любви своим любимым женщинам. Хочу сказать своему супругу Рафаилю, что я его очень сильно люблю. Передаю привет папе Алексею Мазур и маме Любашке Мазур. Хочу поздравить с юбилеем совместной жизни. Сегодня исполнилось 10 лет, как они вместе. Хочу пожелать счастья, любви, прожить вместе еще долго-долго и счастливо, написал нам сын Дмитрий. Привет любимой жене Наталье Поляковой, город Курчатов. Я тебя люблю. Ты моя богиня. Богиня красоты. Деткам, любимым Диме и Ваньке, большой привет от Михаила. Еще одно сообщение успеваем прочитать. Сегодня у нашей любимой принцессы Маргариты, моей тезки, кстати, большой праздник. От лица всей нашей дружной семьи, папы, мамы, брата Артема, бабушки, дяди Игоря, мы поздравляем тебя, наше солнышко. Пусть твои глазки всегда сияют от счастья. Впереди ждут только самые добрые чудеса и верные друзья.
1: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: Период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%. И в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой. Особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Но и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

говорят, самые ценные подарки невозможно купить. Это внимание, добрые слова и вот самые искренние пожелания, которые вы отправляете на номер +7 909 955 103 0. Привет, Ставропольский край, Георгиевск. Всем крепкого здоровья и вам, конечно, мои

Красном. Надежда Онега. И еще одно сообщение. Хочу передать привет нам в Крым. Мы тут с дочкой отдыхаем у моей любимой подружки Валюшки и ее любимого Андрюшки, написала ваша Туся Натуся.

мы радуемся вместе и передаем привет и здесь, на волне радио Шансон. Передаю привет всему Томску и своей жене Александре. С уважением написал нам Сергей. Хочу передать привет своему братику из города Северодвинска, Юрию Воробьеву. Завтра он уезжает в командировку в город Тверь. Хочу пожелать ему доброго пути и позитивного настроя. А позитивный настрой он определяет. Мы согласны. Написал нам Роман Буров. Привет моей дочурке Юлии, Максиму и Матвею. Полетели они во Вьетнам. С Богом, мои хорошие. Люблю вас, мама Нелли из Димитровграда. Мы надеемся, в All-Inclusive полетели. Хочу передать привет Алле Анатольевне. Спасибо от Емели. Пожалуйста, всегда. Хочу передать привет самой лучшей аварийной службе, водителю Кочкину Александру Евгеньевичу, слесарю Волкову Андрею Николаевичу. Ведь нам еще работать до утра, написал нам Дима.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

поздравления с днем рождения в город Ессентуки Калимбет Оксане. Желаем ей большого женского счастья, благополучия, мира, добра и любви. Друзья Александр и Корене, город Георгиевск. Привет моему мужу Новожилову Виталию от его жены Новожиловой Надежды. И сказать ему: «Милый, я так тебя люблю, как никто и никогда. Ты мое счастье, и ты моя жизнь». Хочу передать привет своим любимым кумовьям Косенкову Сергею и Насте. Вы классные, позитивные мои. Люблю вас. Ольга Гамзова, Железногорск, написала. С большим вечерним приветом к вам из Рязани, Елена. Хочу передать привет всем своим друзьям. Хочу пожелать всем хорошего вечера, добра, позитива и отличного настроения. И вам, Елена, ответный привет. Хотелось бы поздравить нашу любимую доченьку Валерию с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, быть самой счастливой. Счастливая наша дочурка. Родители Ирина и Владимир нам написали. Я напоминаю, что время приветов пролетает очень быстро и осталось совсем немножко, поэтому пишите +7 909 955 103 0. Жду всем прекрасного вечера.

сдержусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом сидят не те, с кем я знаком.

корабли, ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

0: сегодня в столице дождь, и он немного замедляет этот большой город. И знаете, в этом есть своя прелесть. Вот люди чуть спокойнее, разговоры как-то потеплее. Пусть эта среда будет уютная, точнее, завершение. Несмотря на погоду, где бы вы ни были, я зачитываю ваше последнее сообщение в этом часе. Передайте привет любимой Алене Михайловне. Спасибо за море, взаимную любовь и за те мгновения, что... были вместе, мне очень тебя не хватает. Ах, поздравьте с днем рождения Юлию Георгиевну, желаем счастья, пусть ее красивые глаза всегда блестят только от счастья. Привет Андрею, едем домой после работы, я влюблена в этого прекрасного мужчину, пишет нам Валерия. Быть влюбленным — это прекрасно, я желаю всем самых светлых чувств. Меня зовут Рита Виноградова, мы услышимся в следующем часе.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Елена Ваенга в начале часа, а радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Как звучит? Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольфбелик». Для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин и другие артисты. Давайте отправимся в путешествие вместе. А в честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет, представляете, проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А прямо сейчас легенда Михаил Круг с песней «Кольчик».

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: На радио «Шансон» реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: нас не пятница, сегодня среда. Среда – это вот этот маленький мостик между началом недели и долгожданными выходными. Поэтому самое время придумать планы, но чтобы не упустить это лето, оно же так быстро пролетает, а попытаться поймать впечатление. Может быть, какая-то прогулка, или поездка, или встреча долгожданная. Летом, безусловно, хочется больше отдыхать. Ну, что поделать. И приходится работать тоже. Меня зовут Рита Виноградова. Я желаю вам самого прекрасного легкого вечера. Послушаем Виктора Третьякова сейчас.
1: Жизнь моя, похоже, все же не случайная.

Ничего с уходом лета не кончается. Осень — это лишь начало превращения. Вода стекает со стекла, с плин. Клен засыпает в зеркалах луж.

номер с душевной песней, ностальгической «Те года». А иногда счастье – это просто ехать домой под любимую песню, смотреть на мокрые улицы и понимать, что день-то прожит не зря. Пусть сегодняшний вечер будет именно таким спокойным, настоящим и на любимой волне радио «Шансон».

Группа «Керамика» с песней «Вера», динамика и ритмичность. Ну, а любовь, она такая, когда ты готов принимать человека с его некоторыми странностями, это значит, появилось что-то искреннее. А если постоянно стараются, а вы никак не можете проникнуться, ну, значит, не ваше. Поэтому мы принимаем друг друга такими, какие есть. Я желаю вам самого замечательного вечера этого дня. Меня зовут Рита Виноградова. Отправляюсь домой и желаю вам всего самого хорошего. Пока.

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

словно вырвано сердце. Не вернусь, крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться.

пара. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знаю, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь подвал на вахы, на конях

же, Колька, понеслись? Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит? Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит,

одной, мне закружить. Зато я был, однако, заметный грош судим, и послан был страной у золота пожить. А золото на родине особой желтизны,

лихой забавы для. Не брал нахрапом кон и не влезал в долги. Зато я был, однако, в краю, где без рубля по золоту легко.

0: золотой. И в самый злой мороз по нем не горевал. Зато я был, однако, единственным у той, чье золото волос в ладонях согревал. Чье золото волос в ладонях согревал. И золото волос в ладонях согревал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Ну что же ты? Ну будем. Ну не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я за тобой.

Наша страсть ночевала над пропастью, и любовь моя дышит едва.

0: радио «Шансон».
1: Смывают дожди наши надежды.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

0: рая.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

атакующего эскадрона. Ни наваждение, ни дьявольский сон. За поражением вновь поражение. В черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона.